0: Волгоград FM. 101.5. Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров оружия по объему продаж — 15 миллионов долларов. В тройку лидеров вошли США и Германия. При этом рейтинг учитывает только коммерческие контракты. Несмотря на закрытие официальной статистики, после начала СВО российскому ОПК удалось кратно нарастить гособоронзаказ и сохранить экспортные поставки за счет перехода предприятий на военные рельсы. Снижение транспарентности данных объясняется защитой импортеров и вторичных санкций. Российские ученые заявили о технологическом прорыве в реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейрохирургических операций. Эффективность восстановления выросла благодаря масштабированию транскраниальной магнитной стимуляции, технологии виртуальной реальности VR и робототехники, которые помогают здоровым зонам мозга брать на себя утраченные функции. Ученые также отмечают стабилизацию числа инсультов и снижение смертности за счет развития сосудистых отделений, предположив, что через лет 30 появится заместительная терапия, печать инженерных конструкторов и перепрограммированных клеток кожи для замещения поврежденных областей мозга. 1 и 2 октября текущего года в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится 8-я международная научно-практическая конференция по военной истории 20-21 веков. Форум, организованный музеем и региональным отделением Российского исторического общества при поддержке фонда «История Отечества», посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Ключевые темы – сохранение военно-исторического наследия России, методики просвещения и увековечивание памяти защитников Отечества, участников специальной военной операции. В советском районе Волгограда в микрорайоне Родниковая долина по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники. С помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия третьего этажа, колонны лестницы второго, а также стены первого. Уже заложен фундамент под электроподстанцию и котельную. Прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. За 8 месяцев текущего года 5 круглосуточных медпунктов на трассах Волгоградской области совершили 991 выезд, оказав помощь 300 пациентам, включая 80 детей. Эвакуация в больнице потребовалась взрослым и детям. Благодаря расположению пунктов бригады прибывают вдвое быстрее, что позволило самостоятельно принять еще 98 человек с ухудшением самочувствия. Развитие службы ведется по задачам губернатора Андрея Бочарова при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: учебу. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: О, боже, какой ужасный видос я сегодня утром увидел, когда пытался проснуться. А иногда я делаю так, Дина. Значит, прозвенел будильник. Я беру телефон и пытаюсь с помощью пары-тройки тысяч рилсов, значит, соответственно, чтобы проснуться,
3: себя.
2: Пробудить себя. Вот, там показали прикольное видео. Может быть, ты помнишь, как в Турции мороженку подают.
3: Да.
2: Вот. И
3: дразнят, да,
2: наши немножко? Сняли видос, как фармацевт подает астматику лекарства, когда тот сказал, что в Турции сервис лучше. Точно так же на палочке, изгаляясь, измываясь над бедолагой. Вот, ну, это к тому, что черный юмор присутствует в нашей жизни, друзья, поэтому давайте к нему относиться не так, ну, не так как-то...
3: Болезненно,
2: да. Будем воспринимать это как норму, потому что надо смеяться над всем. Да, вот, например, над утренним шоу.
3: 3-4.
2: Да, здесь полубольные Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Не знаю, но я-то точно еще полубольной, правильно же? Вот, я не про голову, я про спину. До сих пор продолжает ёкать, ыкать и екать.
3: То есть у тебя спина рэпер?
2: Йо. Да, есть такое. Чего у тебя?
3: Так, ну, я к афише. Давайте так уж Олег дальше продолжит анонс нашего часа. Но я открою его, хотел сказать, афишей, а потом думаю... Ну, мне просто попалась интересная новость с картинкой.
2: Прикольно.
3: Которая, так сказать, разбудила меня и мое воображение. Оказывается, лоси стали чаще выходить на дороги под Волгоградом. Я думала, это, ну, где-то не в нашем регионе обычно случается. Оказывается, у нас тоже есть. Во второй половине сентября, дело в том, что, да, объясняют ученые, во второй половине сентября у животных начинается пик брачного периода. Поэтому вероятность их появления на трассах возрастает. Гон, так называемый, продолжается до конца октября. Поэтому, товарищи водители, все те, кто едет где-то вне города, очень быть внимательным мы вам рекомендуем. Столкновение с крупными животными может привести к серьезному ДТП, значительным повреждениям автомобиля. Но черт с ним, с автомобилем, как по мне. Главное, чтобы ни вы, ни животное не пострадали.
2: Ну да, получается, будьте аккуратны, друзья. Ну а мы же напоминаем, что тоже будем гнать здесь. Ну, соблюдая, конечно, какие-то правила. Вот у нас есть прогноз погоды. Будет рубрика под названием «Календарь». Обязательно сыграем в конкурсе «Проще простого». И, конечно, рубрика «Сенсация с курьезами». Все это нас ожидает в этот классный денек под названием 25 сентября. У нас сегодня, оказывается, пятница. Ничего себе. Ну и прямо сейчас ты слушаешь «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42.
8: Указан первоначальный взнос на автомобиль К-40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трайден. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Премьера СТС.
11: Отдаю вам Макар на обучение.
12: Пап, ты чё? Какое обучение?
11: Походу, он один с тобой справиться может.
13: Это вам дорого выйдет.
11: Цена – твоя жизнь.
13: А можно бонус какой-нибудь?
10: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
14: Он, походу, бессмертный.
13: А ты не думала к логопеду обратиться?
14: Зачем? Я вы не картавая.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Да, ребятки, вчера, видимо, мы по сути попрощались с летом под красивую светомузыку, молнии, гром и немножечко воды, потому что это слезы.
2: Немножечко.
1: Да, слезы наши с вами. Все, лето 24 сентября закончилось, 25 сентября началось то, что обычно происходит осенью.
2: Да, ну, спасибо за такую отсрочку, надо сказать.
1: Да.
2: Потому что шикарный сентябрь получился. Так, ну и давайте перейдем ближе к цифрам, от эмоций. В Волгограде за окном, ну, очевидно, дождь. Угу. К 8 утра примерно обещают, что он закончится, но, тем не менее, мы знаем, как это бывает. Дует западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Пока что плюс 14 днем до плюс 20, ночью до плюс 12. Завтра, ну, вообще выходные, в субботу, воскресенье, примерно похожая погода, плюс 20, плюс 21 днем до плюс 12 ночью. В субботу обещают небольшой дождь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: День тикающих часов сегодня, друзья. 25 сентября в эту пятницу. Помнится, у моей бабушки висели такие часы. С таким, ну, во-первых, они красивые такие.
2: Которые тикали на всю квартиру.
1: Которые...
2: Угу. А, даже с
1: маятником.
2: С маятником.
1: Это было прикольно, потому что мало того, там еще и была кукушка. Вот такая вот история.
2: Она вылазила.
1: Она прям вылазила оттуда и куковала. Это был вообще, это отдельный был такой экспонат в квартире. И
2: сейчас
1: это...
2: за такие 100 тысяч миллионов можно заработать.
1: Да, очень классная история. И я воспринимаю
2: тикающие,
1: мне кажется, тикающие часы именно так. Нет, ну да,
2: мне это... всегда неожиданно вот это.
1: Да, если честно, могу сказать, что точно под эти часы можно уходить в самогипноз. Да, особенно после еды. Очень неплохо гипнотизирует. Да, садись такой и до свидания, все, тебя больше нет на 3 часа. Но еще и у бабушки же, сама понимаешь.
2: Конечно, сегодня еще и Всемирный день мечты.
1: Мечты.
2: Для всех тех, кто там карту желаний даже не заполнял, я не знаю, во Вселенную не отправлял запросы. Держите, вот вам повод.
1: Да, день комиксов, друзья. Если честно, для меня первыми комиксами в моей жизни был журнал «Крокодил». Там были картинки, которые...
2: Ну, не про Супермена, да, а про Мурзилку или что там?
1: Про Мурзилку? Нет, в «Крокодиле» взрослая была история.
2: А, да?
1: Там ты что, там сатирический журнал, там высмеивались даже...
2: Остросатирический
1: журнал.
2: Даже власть можно было немножко.
1: Там немножко можно было, да, например, американскую власть можно было.
2: Так, сегодня еще и Всемирный день фармацевта, поэтому если будете сегодня заглядывать в аптеку за лекарствами, обязательно там улыбнитесь пошире, поздравьте.
1: Да. И отдельно, если широко, в смысле фармацевт, да, рассматривать как понятие, то отдельное спасибо передаем тем, кто занимается разработкой новых лекарств в России. Огромное количество ученых, фармацевтов, которые занимаются... в том числе исследованиями.
2: Было бы классно, если бы их еще вводили не 15 лет.
1: Да, потому что они нашли.
2: Мы так ждем от аллергии на березу, да?
1: Да, мы каждый раз, да, такие, так, все нашли. Теперь
2: идет... Каждый раз такой громкий заголовок. Теперь вот такую болезнь почти победили.
1: Да, приходишь в аптеку, они говорят, ну, сейчас пока еще, пока.
2: Если доживете, приходите.
1: Чуть-чуть, а ты чихаешь такой, с длинными соплями.
2: Так, сегодня Всемирный день сновидений, день груши.
1: День груши.
2: Вообще сегодня, ну, можно отметить день любых овощей и фруктов, которые не доели в сезон. И вот они у тебя мертвым грузом в холодосе лежат уже там,
1: да,
2: с пятном.
1: Да, кстати. Да-да-да.
2: Поплывшие.
1: С пятном. Горбачевские кабачки.
2: Так, сегодня еще, смотрите, день памяти российского полководца Багратиона. Вот, да, надеюсь, мало людей, которые думают, что Багратион только коньяк.
1: Да, кстати, ну, вообще-то это как
2: бы... Полководец.
1: Полководец, да. Известно. Вот. Всемирный день легких. Это для тех, кто вот эти вот свои...
2: Дышим глубже.
1: Ага, пыхтелки вот эти свои. Убирайте, ребят, серьезно. Просто серьезно убирайте их. Я вам серьезно говорю. Я вот серьезно сейчас...
2: Сейчас Олег может выехать к вам и в лицо, вот, если честно.
1: Да, сказать.
2: Да, отдышка, мы знаем, может быть и без курения, поэтому в целом...
1: Просто.
2: Ее не обязательно зарабатывать таким способом.
1: Да, поднимитесь на 6-й этаж к нам сюда, здесь в локусе, ребят, и проверьте, точно ли вам нужно это. Так, что еще?
2: Международный день «Обнимите вегетарианца». Я жду, Олег.
1: Ты же веган.
2: Пошел.
1: Съешь рыбку, а потом я тебя обниму.
2: Так, нет, вегетарианцы не едят рыбу, алло.
1: Да ладно.
2: Они молочку могут себе позволить.
1: А, молочку.
2: Рыбы не едят.
1: Я принес йогурт.
2: Так, вот. Ой, ё-моё, сколько сегодня событий чудных. 25 сентября 1632 года основан город Якутск.
1: Поздравлямба. Поздравлямба. Значит, что, в этот день проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Это произошло в 1818 году. Я уж поставил себе напоминалку на дату конкретную. Пойдем опять с женой сдавать.
2: Сколько у тебя уже, да, надо?
1: Да, блин, мало, ё-моё. Тут каждый раз что-то мешает. То-то, это мало. Сколько там? Ну, там, до 10. Давай так.
2: Ну, 10. Уже хорошо.
1: Да.
2: Так, 25 сентября 1945 года в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.
1: Да.
2: Интересно, на чем поднимались?
1: Да, на чем поднимались?
2: На большом
1: воздушном шаре. 2002 год в Иркутской области упал метеорит. ДСАФ преобразован в Ростов в 1991. Надо нам что делать правильно? Надо заканчивать, друзья, потому что впереди конкурс «Проще простого». Будем разговаривать на разные темы, в том числе и на те, которые, возможно, мы только что озвучили.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
3: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Алешка Бар. Руки вверх».
2: Да, друзья, можно уже звонить 39-101-5. Вот такой наш номер телефона. Ну и, соответственно, как всегда, напоминаем, что конкурс «Проще простого» — это всегда не просто конкурс. Это просто-просто конкурс. Вот так вот, если можно его обозвать, то я бы обозвал. Почему? Потому что там, ну, один вопрос, два варианта ответа. Ты просто забираешь подарок после того, как выбираешь правильный ответ. Но, так как приз у нас классный, да, мы тоже все такие уже злые к пятнице. Один вопрос, два варианта ответа и никаких подсказок. Вот такая история. Просто называешь, соответственно, вариант по, ну, например, по уровню своего, своей подготовки в школе, потому что чаще всего это важно. Или, например, по какому-то своему собственному выбору, связанному с интуицией. Почему бы и нет? Еще раз напомню, номер 39-101-5, а мы разыгрываем, внимание, приз. Конкретный приз, это сертификат, между прочим, от бара «Руки вверх», друзья. О, Алешка такой наш спонсор. Кто-то уже на связи, привет.
3: Доброе утро, Карен меня зовут.
2: Карен, скажи, пожалуйста, Карен, любишь ли ты музыку 90-х, 2000-х?
3: Ну, конечно, я оттуда и есть.
2: Ты оттуда и есть? То есть ты вот этот человек, который врывался под песни группы «Руки вверх», «Демо», «Вирус»?
3: Было такое.
2: Было такое.
4: Не надо стесняться, это не стыдно.
2: Не надо стесняться, что нам всем по 68 лет. Ничего страшного, все нормально, Карен. Старость тоже хорошее дело. Можно там найти свои плюшки.
4: Вот Олег любит песню «Джамбалес» и ничего, и вообще не стыдится.
2: «Джамбалес», «Балес», да, такое бывает. Вот, я ничего себе, я вырос в Краснодарском крае.
4: И девочка, стоп, не надо, не надо путать шалаху. Ламбады.
2: А
4: да,
2: еще,
4: это все Олег любит, кстати.
2: А как
4: да?
2: Насчет «Голуби летят над нашей зоной»?
4: Это тоже армянская песня?
2: Нет,
4: не
2: это
4: знала,
2: моя любимая,
4: конечно.
2: Просто. Ладно, это мои фантомные отсидки. Что у нас есть? У нас есть вопрос один. И ей два варианта ответа.
4: Да, надеемся, что ты к нему готов. Карен, ты там не в обмороке подаешь?
2: Нормально.
4: Ты здесь?
3: Нет, нет,
4: супер.
3: Я в шоке.
4: Так, Карен, значит, смотри. 25 сентября, но аж 1945 года в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. Вот нам надо выяснить, откуда прыгали, откуда прыгал парашютист.
2: Угу.
4: Итак, во-первых, высота примерно, ну, если тебе это о чем-то скажет, примерно 13 тысяч метров. Это вот как раз уровень стратосферы. Итак, какое транспортное средство? Либо это был дирижабль, либо это был самолет.
3: Ну, самолет вряд ли на такой скорости. Дирижабль, наверное.
4: Нет, 13 тысяч метров, не метров в секунду. Это высота, в смысле.
2: Да,
4: именно. Если ты про это.
3: Да, самолет. А дирижабль так высоко не поднялся. Извиняюсь, да, самолет.
4: Самолет, да. На уровне стратосферы как раз товарищ Романюк, советский парашютист-испытатель Василий Григорьевич, и выпрыгнул.
2: На 13 тысяч поднялся самолет в 45-м году?
4: Да,
2: абсолютно верно. Нифига
4: себе. И оттуда и сиганул.
2: Ну,
4: в свободном
2: нормально.
4: Падении... с нераскрытым парашютом провел 167 секунд.
2: Прикольно. Карен, поздравляем тебя с победой. Желаем тебе отлично провести время в баре «Руки вверх», потому что именно туда сертификат мы тебе и предлагаем прямо сейчас. Ну и давай отметим победу, кричу, назвай наше утреннее шоу 3-4 максимально громко.
4: Карен.
3: Да-да.
4: 3-4, пора кричать.
3: 3-4.
4: Молодец.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90-30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
8: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией. А может, незабываемый корпоратив? И все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Начнем, я сейчас определяюсь, да, из нескольких.
1: Да. Угу. Москвичка, значит, страдала, что ее муж алкоголик. Ну, то есть вот такое.
0: Такси, конечно.
1: Да,
0: и
1: значит...
0: развелась, да? Оп, нет, это так нет. работает, да,
1: оказывается. Не-не, подожди, нет. Так. Она понимала, что основной проблемой является его друг. Его друг-собутыльник.
0: Так.
1: Не сам мужик, угу. а друг постоянно его заставляет, угу. упрашивает, уговаривает, не знаю, может быть, шантажирует. И другие способы воздействия психологического, да, и таким образом, по сути... соскочить со стакана можно, лишившись чего? Друга.
0: Который тебя соблазняет. Так.
1: Да. Женщине надоели совместные пьянки супруга с этим корешем, поэтому она взяла 30 тысяч рублей.
0: И наняла киллера.
1: И заказала задержание спецназом. Пострадавшего заманили в квартиру, где его встретил лже-ОМОН. По словам мужчины, который там оказался в заложниках, значит, его заковали в наручники, избили, пригрозили подбросить наркотики, если он не прекратит общение с мужем этой женщины.
0: Прикол.
1: Вот. Он подал заявление, позже заказчицу и ее сообщников, естественно, задержали, потому что выйти на них было несложно.
0: То есть он алкаш, но не тупой, оказывается.
1: Да, да, не тупой. Значит, всем грозит статья о незаконном лишении свободы, возможно, даже с побоями тоже будут разбираться. Ну, в общем, такая история. Не задалось изначально, вот, решили использовать...
0: Вообще... Да. Ну, идея хорошая.
1: Идея хорошая, хорошая, согласен.
0: Вообще, как будто он и не пострадал, да? То есть
1: да.
0: его вряд ли там прям набуцкали сильно.
1: Да.
0: То есть вот если бы не Уголовный кодекс Российской Федерации, да?
1: Да, да.
0: Вообще отличный план, я считаю.
1: А прикинь, такая тема. Значит, ну, допустим, Серега и Санек.
0: Так. Вот.
1: Серега это тот самый дружок-корешок. Угу. А Санек примерно семенин был до появления Сереги. Вот, Серега исчезает в жизни Санька.
0: Угу.
1: Потому что понял, что с ОМОНом лучше дела не иметь. Вот, дальше что? Появляется новый Серега, представляешь? А у женщины уже нету каждый раз по 30 тысяч рублей. Хотя ОМОН хочет зарабатывать.
0: Интересно.
1: Уже ОМОН.
0: Кодирование дороже стоит или дешевле?
1: Я тоже думаю, да, вот мне интересно, какие есть еще
0: наручники,
1: способы.
0: Чтобы к батарее
1: но этот мы записали в блокнотик.
0: Ну все, а теперь что? Еще 30 тысяч рублей или сколько там пошлина за развод и все, делов-то.
1: Да 5 тысяч все же.
0: А, вообще можно было сразу сэкономить, я считаю.
1: Ну да.
0: Так, что касается новости, которая есть у меня.
1: Угу.
0: Значит, она следующего характера. Так как, Олеж, ну, ты все-таки являешься, ну, мне кажется, гурманом. Ну,
1: так.
0: в том смысле, что так, ну, это я не ем, угу. это я не ем, тут угу. я буду, тут я не буду. Вот для таких, как ты, удивительное изобретение. Американское заведение удивило гостей съедобным аксессуаром, пастой в форме галстука, который можно надеть на себя. То есть гость сидит перед тарелкой, на нем надет галстук, который вот так вот легко так свисает прям в тарелку.
1: Так.
0: Официант подходит, он там что-то соусом полил, что-то чем-то поднасыпал сверху. И, соответственно, ты поднадрезаешь и наслаждаешься. По задумке шефа, длинную часть макаронного изделия нужно положить на тарелку, чтобы дополнить соусом и начинкой. При этом верхний узел выполняет скорее декоративную роль, если...
1: Как у хинкали. Не ешь, да? Получается, верхнюю часть.
0: Да, ну то есть ту часть, есть ту часть, которая соприкасалась с воротником, гостей никто не заставляет. То есть получается, они взяли такие длинные толстенькие макароны, mm-hmm. которые прям полосками.
1: Да.
0: Как-то их между собой спрессовали, то есть у тебя галстук полосатый.
1: Прикольно.
0: Зелененький, беленький, все красиво завязано.
1: Ну.
0: Для любителей снять и выложить еду в сеть вообще роскошный инфоповод.
1: Да, ну, гурманно выглядит, да, как будто бы необычно, эстетично и уж точно. Ну, для какого-то комментирования в сети, да, наверное, точно, да. Значит, впереди у нас, ребят, второй час утреннего шоу.
0: 3-4.
1: К нам, говорят, пришел гость, будем общаться на интересную тему, друзья, какая именно, ну, все узнаете чуть позже, а пока послушаем одну песенку.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш предложил ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и приобретением лекарств для домашних животных, чтобы стимулировать граждан брать питомцев из приютов. По его словам, лимит расчета составит 50 тысяч рублей в год, а для семей, взявших животное из приюта или системы отлова, 80 тысяч рублей. Оформить льготу можно будет через декларацию 3 НДФЛ или автоматическим, если ветеринарная клиника передает данные в налоговую службу, что станет стимулом для ответственного отношения к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Экспорт российских удобрений в Грузию упал в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем на 34% в годовом выражении, составив минимальный за 10 месяцев 375 тысяч долларов. Однако Россия сохранила статус главного поставщика, опередив Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Испанию. При этом суммарный объем поставок за январь по август снизился на 1,3% до 10 миллионов долларов. А сама Грузия в том же месяце отправила на экспорт 10 миллионов долларов удобрений. Больше всего в Намибию, Танзанию, Нигерию, Мавританию и Болгарию. На спартакиаде народов России по водному полу в Петроуральске мужская сборная Санкт-Петербурга, составленная на базе клуба «Балтика», нанесла поражение команде Волгоградской области со счетом 11-8. Встреча прошла в напряженной борьбе. Несмотря на это поражение, подопечные Владимира Карабутова заняли второе место в группе и вышли в четвертьфинал, где вскоре сыграют со сборной Московской области. 26 сентября в Волгограде на 11-м горчичном фестивале с 14 до 18 часов во дворе дома Гольдбаха пройдут гастрономические точки, ярмарки мастеров, интерактивы, концерт коллективов и Виктора Кобзева, семейная сказка «Маша и медведь» от театра «Кукол» и награждение победителей. Специальный гость Анатолий Кружилин из группы 34 впервые исполнит официальный гимн праздника. Параллельно будет открыт доступ к выставкам. Вход свободный. Сегодня, 25 сентября, с 12 до 17 часов в Выставочном зале музея Машкова на улице Чуйкова, 37, пройдет традиционный день открытых дверей, посвященный началу учебного года, в рамках которого волгоградские школьники и студенты смогут бесплатно посетить все действующие экспозиции. Выставки китайского художника, китайского фарфора, интерактивную экспозицию «Илья Машков» и выставку наград Александры Пахмутовой. Для гостей будут организованы экскурсии по творчеству Ильи Машкова, Кан Мани, а старший научный сотрудник Ирина Преображенская проведет кураторский тур по китайскому искусству и фарфору. В конце вечера состоится розыгрыш сувениров от музея. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, друзья, это утреннее шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Ну и, конечно же, у нас есть уникальная возможность пообщаться с нашими гостями, которые приходят к нам в это раннее утро. Хотя, казалось бы, можно было и поспать. Да, но нет. Не даем мы спать ни вам, ни тем, кто у нас в гостях.
3: Друзья, мы целую неделю рассказывали вам о наших приключениях в сити-боулинге. Ну и, соответственно, помимо видео в группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале, самое время еще и пообщаться вживую с арт-директором сити-боулинга Артемом Аристокисяном. Артем, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Так, у нас получается, во-первых, спасибо большое за приглашение. Мы получили отменное удовольствие. Выкатились с набитым желудком, было очень вкусненько. Давай расскажем, у многих ассоциация сити-боулинга, ну, понятно, вот, дорожки боулинга, можно прийти, выбить страйки. Но оказывается, на территории сити-боулинга, в общем-то, разместился целый развлекательный центр с несколькими направлениями. Давай коротенько по каждому точно пробежимся.
4: Да, сити-боулинг – это полноценное такое развлекательное пространство, которое включает в себя и боулинг на 16 дорожек, 12 дорожек обычных, так их назовем, и 4 дорожки класса комфорт, где можно индивидуально разместиться со своими гостями, да, независимо от других гостей, провести с комфортом свое время. Плюс ко всему, мы недавно обновили новое пространство, оно называется «Микс». Это бильярдная с музыкой, с диджеями, с лаунж-пространством. Это место, где можно комфортно провести время, не шумно, приятно и с большим удовольствием.
3: Да, то есть если вы вдруг уже решили, что страйков с меня схватит, можете обязательно заглядывать в «Микс». И, естественно, друзья, есть еще одна отдельная локация, которая дополняет первую и вторую точку, так скажем. Это кафе, полноценное
4: это
3: такое
4: общепит. Да, да, это кафе, полноценное кафе с полноценным меню, где можно провести день рождения, где можно просто посидеть, где можно прийти в обед, на ужин и, независимо от каких-то игр и развлечений, просто провести время.
2: Ну, то есть можно сделать предзаказ, прям заранее позвонить, сказать, у нас там такого-то числа будет днюха.
4: Конечно, да? Конечно. Это можно сделать всегда, в любое время, на любой праздник. 365 дней в году мы всегда открыты.
2: А какое самое массовое событие было вот у вас за последнее время?
4: Ну, знаете...
2: Какой-нибудь чемпионат кто-нибудь проводил?
4: По факту получается так, что боулинг, так как это такая игра, которая объединяет многих людей от младшего возраста до взрослого, она дает возможность людям проводить время так, что вот эта массовость, она еженедельная у нас. То есть каждые выходные люди приходят и получают максимум удовольствия. Самое главное – это вовремя забронировать дорожку.
3: Понятно. Ну и, соответственно, можно это сделать, ну, либо с помощью телефона, либо наверняка через мессенджеры, либо сайт, правильно?
4: Да, наш телефон, можно назвать?
3: Да, конечно. 568686,
4: это многоканальный телефон, по которому гости могут позвонить и просто в режиме онлайн выбрать, куда они попадут, либо Европа Сити Молл, либо торговый центр Мармелад, всегда пожалуйста. И плюс сайт citybowling.ru, его очень легко найти в поисковике.
3: И на сайте, я так понимаю, еще актуально выкладывается информация по предстоящим мероприятиям, вечериночкам и так далее, правильно?
4: Информация на сайте, информация наша группа ВК, то есть такие основные ресурсы, которые мы можем дать оперативно людям информацию, и самая актуальная информация с первых уст по номеру телефона.
3: Раз уж мы заговорили про Мармелад, про сити-боулинг в Мармеладе, он вообще же свежайший. Сколько он, полгода или даже меньше?
4: Чуть больше, да, чем полгода.
3: Так, хорошо. Там по масштабам чуть-чуть поменьше, правильно, по площадке, но тем не менее... Или столько же дорожек там?
4: Там 12 дорожек, чуть-чуть меньше, можно сказать, но это никак не ухудшает, скажем так, это пространство, потому что мы, когда его строили, старались сделать, чтобы это было комфортно, удобно, не хуже, чем в нашем первом проекте.
3: Супер. Поэтому, друзья, вы можете определяться, какая локация может быть вам ближе географически или какой торговый центр вы предпочитаете, чтобы еще куда-то заглянуть за покупками. И обязательно звоните по номеру телефона 568686, чтобы забронировать дорожку.
2: Да, друзья, напомню, что все это в рамках проекта «Креативный драйвер» происходит, в том числе и сегодняшнее интервью с Артемом. Напомню, что на правах рекламы, соответственно, спонсор нашего «Креативного драйвера» ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич, сити-боулинг. Друзья, если что, мы с Артемом продолжим беседу, будем выяснять еще какие-то мелочи и детали. Возможно, может быть, а крупные, мощные вопросы зададите вы, да, в нашем телеге или Максе. 927-5215, потому что, Артем, вот такая у меня история. Хочу вот, соответственно, задать такой вопрос. Будем рады и вашим вопросам в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
7: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
8: Проспект Университетский, 102.
9: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
11: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
2: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Конкурс не ракот!
5: Загадки через призму искусственного интеллекта.
4: Дозвонись и разгадай!
6: Не ракот!
7: Каждый будний день!
8: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
10: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, друзья, есть такой проект «Креативный драйвер» на Лагарт ФМ. Огромное количество видеороликов присутствует уже на стене нашей группы ВКонтакте. Про сити-боулинг мы тоже сняли небольшой видеоотчет. Как мы там побывали, поиграли, как я проиграл 5000, не выиграв страйк первый, не выбив, да. На правах рекламы ИП «Меликан» Эдгар Сережаевич, друзья. И прямо сейчас у нас есть арт-директор в гостях. Непосредственно...
1: Да, арт-директор сити-боулинга Артем Аристокисян. Артем, доброе утро.
2: Доброе
1: утро. Артем, кстати, пришел не с пустыми руками.
0: Серьезно?
1: Да, самое время не отлынивать от радиоприемников, потому что через пару мгновений мы зададим волшебный вопрос про сити-боулинг, ну и про боулинг в целом, и, соответственно, ответив на него, можно будет выиграть пригласительный на час игры до 6 человек на компанию.
0: Отлично. Кайф. Мне кажется, шикарно, да.
1: Кстати, что касается компании, я так понимаю, ну, боулинг это продолжает быть с годами отличным способом провести некое такое тимбилдинга корпоративное мероприятие. То есть я правильно понимаю, что достаточно большой поток из тех, кто приходит, это не просто посетители торгового центра Европа Стимол, либо Мармелада, которые мимо шли и решили. Хотелось бы выбить страйк резко, неожиданно. А это те люди, которые прям планируют мероприятие и приходят, правильно?
2: Да, совершенно верно. Люди планируют свое мероприятие, планируют свой досуг. И для компаний, просто для компаний людей, для профессиональных компаний, которые хотят провести свое время. Это отличная возможность, потому что на одной дорожке может играть до 6 человек. То есть 6 человек, это и при стоимости игры по актуальным ценам в 2000 рублей за час, мы просто делим это на шестерых и получаем, ну, плюс-минус 330 рублей. Да, то есть, ну, сравните с другими развлечениями.
1: Что можно за 300 рублей сделать.
2: Да. Да, в общем. А здесь вы получаете целый час удовольствия и... таким образом люди планируют свое время и понимают, что это очень выгодно.
1: И это очень прикольный формат, особенно если вы уже устали просто от посиделок в заведениях в одном формате. Было дело, я в сити-боулинге вела корпоративные мероприятия, да. Когда достаточно большое количество людей, ну, благо 16 дорожек позволяет распределить, ну, 16 на 6, да, умножаем. Такая вполне себе большущая компания может прийти, устроить мини-чемпионат, там же в кафе насладиться, в общем-то, вполне себе полноценным там ужином либо обедом, банкетом, и с кайфом продолжить несколько часов свое игрище и так далее.
0: Так, получается, смотри, ты говоришь, вот смотри, 16 на 6 умножаем, да, так. Это раз. Остальные там могут быть еще в кафе сидеть, кушать. Есть да. Еще история с, значит, с
1: начальство
0: бильярдом.
1: Начальство отправляем в бильярдную.
0: Да, так. На самом деле, да. То есть там, мне кажется, больше сотки точно может спокойно отдыхать, если даже не 150.
2: Больше. Учитывая сейчас всю нашу вместимость, то есть 200 человек это уже может поместиться.
0: То есть крупная компания может целиком полностью вот все вот снять.
2: Целиком полностью под ключ закрыть и провести для себя мероприятие, делать все, что они захотят в рамках дозволенного.
0: Слушай, а есть профессиональные вот ребят, которые бросают шары, знаешь, там давно приезжают.
1: Приходят, тренируются.
0: С какими-то такими прям претензиями, говорят, ребята, там вот хочу какой-нибудь шар такой прикольный, что-нибудь такое.
2: Есть спортсмены, действительно, люди, которые профессионально занимаются боулингом, они тренируются у нас и занимаются, можно сказать, что ежедневно, и если обычные гости хотят увидеть красоту броска, увидеть, как это на самом деле, что такое настоящий боулинг, всегда можно просто прийти на дорожке рядом и просто посмотреть. Да, как, что такое боулинг в натуральном виде. То есть это не просто кинуть шар по кеглям, а это можно делать очень красиво и очень профессионально.
0: Специальные шары у вас есть?
1: Да, мы помним.
2: Есть специальные шары, этими шарами пользуются профессионалы. Это шары, которые отливаются индивидуально под потребности каждого игрока. Вес, размер хвата.
1: Смещенный центр тяжести, по-моему, да?
2: Смещенный центр тяжести для того, чтобы шары делать специальные броски этими шарами. То есть все, вот именно такими инструментами работают профессионалы.
1: Кайф. Друзья, все те, кто, во-первых, сейчас озадачен ответом на вопрос, решением вопроса о том, где провести новогодний корпоратив в декабре, вы можете также для себя рассмотреть сити-боулинг. И хотите, вот прям заглядывайте. Во-первых, Артем всегда там. Вы можете прийти посмотреть на себе, там все распробовать. Понять, что да, точно все подходит. С Артемом обсудить условия, все ударить по рукам, забронировать дату, правильно?
2: Да, да, это можно сделать всегда. Можно сделать и по телефону, и при личной встрече.
1: Кстати, что касается средств связи, если вы будете подписаны на социальные сети сети боулинга, то вы точно будете в курсе всех самых актуальных акций. А они периодически обновляются, меняются, но каждый раз есть что-то прикольное, интересное и выгодное. Да. Значит, что касается выгоды.
0: Да.
1: Вы можете прямо сейчас также стать обладателем сертификата на час игры в сети боулинг на компанию до 6 человек. Что для этого нужно? Во-первых, для этого нужно отправить правильный ответ на вопрос, который мы сейчас зададим, в наши мессенджеры. Либо телегу, либо Макс. Номер телефона тот же 927-522-101-5. Раз уж мы заговорили с Олегом и с Артемом про шары, вопрос будет такой. Сколько весит самый тяжелый шар, если быть конкретнее, это 16-й шар, да, отмечен он именно такой пометкой, сколько он весит? И, соответственно, у нас есть два варианта ответа. Либо он весит 5,6 килограммов, либо 7,3 килограмма.
0: Я думал 16, прикинь. А оказывается, нет, это всего лишь размер... Ё-моё. Так, ну что получается, Тём, что еще можно сказать людям, которые слушают в концовке?
1: Да, если вдруг мы что-то забыли, не сказали, то самое время как раз об этом напомнить.
2: Ну, самое главное то, что мы всегда ждем гостей, всегда открыты в рабочее время, естественно. И еще раз уточним, что у нас в городе две локации, чтобы люди выбирали свое время отдыха с комфортом. Это ТРК Европа Сити Молл и ТРК Мармелад.
1: Мы говорим вам добро пожаловать. Артем, мы благодарим тебя за то, что ты стал частью нашего проекта «Креативный драйвер». Ну и самое время немножко похулиганить. Значит, в честь успешного интервью на нашей радиостанции мы вместе с гостями кричим название нашего утреннего шоу, ну, 3-4, соответственно. Так, чтобы разбудить окончательно весь город.
0: Да, тебе... прежде я напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Это тоже очень важно, друзья. Отдельное спасибо за то, что они тоже включены в процесс.
1: Поддерживают предпринимателей, да.
0: Поддерживают предпринимательство в Волгограде.
1: И вот теперь точно ставим жирный восклицательный знак в нашем интервью. И... 3-4!
0: Погнали, ребята!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
2: Что такое «живи с этим»? Нет, это не приказ той самой сотрудницы ЗАГСа, которая говорит невесте, мол, живи с этим. Нет, нет. Здесь все просто, друзья. Мы живем с этими фактами, иногда пересекаясь напрямую с историями, которые в этих фактах описаны, ну, или с какими-то событиями иногда. Вот как-то так, друзья. Короче, постоянно пересекаемся. Хотя иногда некоторые факты мы озвучим, которые случились там давным-давно, в далеком, например, там, в Средневековье. Такое тоже бывает.
3: Так, что у тебя? Далекой-далекой галактики.
2: Далекой-далекой галактики.
3: Что-то напоминающее современность. Угу. Факт следующий. Во времена работы на чешском телевидении Милош Форман был обязан согласовывать с цензорами каждую реплику в эфире.
2: Так, когда это было?
3: Даты не указаны, конечно, угу. Но тем не менее. Угу. Ну, вряд ли свежак. Скорее всего, конечно, да. Времена там 70-е, 80-е.
2: Так.
3: Так вот, однажды он пригласил двух жонглеров, выступавших без слов. Но чиновники все равно потребовали текст номера. Тогда артисты написали набор междометий вроде «хоп, ап, ах», и цензура его утвердила.
2: Ё-моё. Это когда бюрократия доходит до уровня, 100%. Все. Дальше уже некуда, правильно же?
3: Это же кто-то читает.
2: Ла-ла-лей, Агутин уже тоже, ведь утверждали этот текст. Да. Принято. Вот, междометия, значит, да, утвердили.
3: А вот нельзя же говорить «хоп», пока не перепрыгнул, нет?
2: А они жонглёры-то...
3: Вот переделать.
2: Блин, представляешь? Причем накануне, в ночь, да, прислали правки. Значит, что у нас есть? Антропоморфным символом батареек Duracell, тем самым маскотом.
3: Зайка.
2: Маскотом по всему миру является розовый кролик.
3: Да.
2: И только в США похожий кролик рекламирует Energizer. Так случилось, потому что компания Duracell забыла вовремя продлить действие торговой марки, описывающей данный символ. Чем Energizer не преминул воспользоваться и что просто взял и украл эту идею.
3: Прикол.
2: Возьмем зайца, че он там. Они, получается, контролировали этот процесс, время, получается.
3: Ждали.
2: Они ждали, сроки.
3: Может, даже кому-то приплатили, чтобы кто-то забыл?
2: Я думаю, что точно кто-то забыл. Ну, может быть, чисто, знаешь, вот это такое. Ставил напоминалку вчера. А сегодня уже у Энерджайзера кролик, прикинь. И он такой, ё-моё, блин. И все там, Серега, блин.
3: Интересно, сколько человек уволили после этого.
2: Да, вот это вопрос. Вот, вопрос у меня другой. Почему компания Энерджайзер, понимая, что это чужой, по сути, маскот, берет его, не думая о том, что...
3: Ну, потому что все такие, мы любим какую-то... Мы любим батарейки с каким-то кроликом.
2: С каким-то
3: кто
2: кроликом.
3: Кто не помнит название.
2: Все понятно.
3: Все, кролик, вот, берем батарейки. А то, что это уже другая фирма...
2: Я теперь понимаю, как вот девчонки покупают, как вот эти вот эмоциональные покупки у вас происходят. Берем кролика, он классный.
3: Можно подумать, у мужиков нет эмоциональных покупок.
2: Да есть, конечно, я чинган так купил. Вот, значит, ребят, впереди у нас классные песни, а также конкурс под названием «Навигатор». Здесь, конечно же, призы будут, вопросы тоже будут, в общем, будет радость и веселье.
3: И броню на танк, да, Олег?
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
9: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Да, друзья, можно звонить уже 39-101-5. И что же мы имеем? Правильно, классный конкурс-навигатор с классным призом от «Твой Тай». Целый сертификат на СПА-процедуру. Поэтому звоните 39-101-5, поиграем, а точнее покатаемся. Можно это делать, бензин есть. Алло, привет.
2: Добрый день.
1: Да, кто это на связи с нами?
2: Меня зовут Константин.
1: Кость, как настроение?
2: Прекрасно.
1: В пятницу лучше, чем в понедельник?
2: Да я бы не сказал.
1: То есть день недели на тебя никак не влияет? У тебя, в принципе...
2: Никак не влияет.
1: Ну вот, видишь, как хорошо. Получается, мы попали на твое нормальное настроение, да?
2: Да, все верно.
1: А не то, что вот в прошлый раз, да, когда ты звонил? Злой был.
2: А я не звонил.
1: Вот, мы просто проверили тебя.
3: Потому что разозлился, поэтому и не звонил, да.
2: Да, да.
3: Мы, естественно, зарядили уже в нашу обойму целых три вопроса, целых три направления, куда мы с тобой отправимся в рамках нашего путешествия. Навигатор. Давай пожелаем тебе удачи. Ну и, соответственно, все. Да. Держим курс по ветру.
2: Начинаем. Спасибо.
1: Начинаем движение. Да. Итак, первый вопрос. Дин, какой там?
3: 25 сентября 1632 года основан город Якутск. Угу. Скажи, пожалуйста, улица Якутская какова в длину? 350 метров, 450 метров или 550 метров?
2: Вот это вопрос.
3: Так, ну, видимо, частный сектор, все дела. Соответственно, поэтому улица небольшая, прям уж таки.
2: А еще раз, какие там?
3: 350, 450, 550.
2: Первый вариант.
3: Ну, не то чтобы прям большая, но и не совсем короткая.
2: Второй?
3: Да, что с такой паузой?
1: Пропадает.
3: Все отсекли уже вариант ответа. Конечно, остается 450 метров, да.
1: Ну ладно, ладно. Это был первый вопрос, и сразу все подсказки ты их просто спалил на первом этапе. У нас следующий вопрос по поводу завтрашнего дня. Смотри, 26 сентября 1849 года родился русский ученый-физиолог, нобелевский лауреат Иван Павлов. В честь него назвали улицу в каком районе нашего города? В Центральном, Дзержинском или Тракторзаводском? Иван Павлов.
2: Улица Павлова, правильно?
1: Да.
2: Так.
1: Угу, понятно. Я даже не шаришь ты.
2: Не совсем понимаю такую.
1: Да, да.
2: Не помню, не
1: наугад,
2: помню.
1: Наугад тогда. Давай, методом исключения. Да. Вот как ты думаешь, в Центральном может быть такая улица?
2: Ну, может быть. Да. Но не припоминаю я такую.
1: Хорошо. Исключаем?
2: Улицу. Исключаем.
1: Вот сейчас хорошо, ты пошел. Нормально. В Дзержинском может быть такая улица?
2: В Дзержинском?
1: Угу.
2: Дзержинский большой, теоретически может быть.
1: Но кажется, но... как будто бы...
2: Но как бы нет.
1: Ну хорошо, тогда в каком районе, по твоему мнению, остается улица Павлова?
2: Тракторозаводской.
1: Так и есть, нифига себе, вот это ты...
3: Какой мало... ты самостоятельный,
2: вот это
3: ну прям
2: умею.
3: Просто... умничка какой.
1: Мы так с сыном уроки делаем тоже, я полностью отвечаю на все вопросы. В итоге он записывает правильный ответ.
3: Он записывает, так. Давай на финальном вопросе... Вспомним про две улицы. Братскую и...
1: Понебратскую.
3: И Сестрорецкую.
1: Есть такая тоже,
3: да. Скажи, пожалуйста, как они располагаются, улица Братская и Сестрорецкая? В одном районе, в разных районах или в разных городах?
1: Типа Волжский Волгоград.
2: А, типа Волжский Волгоград.
1: О, это так.
2: Так, Братскую я припоминаю. Угу. Вроде такая есть.
1: Угу.
2: Так, Сестрорецкая. Ну, давайте, наверное...
3: Они есть оба 100%, обе. Угу. Мы же тебе поэтому...
2: Обе, да.
3: Да, вот надо понять, как они располагаются. В одном районе, в разных районах или в разных городах?
2: В одном районе.
1: Класс.
2: Нет.
1: Класс.
2: Нет.
1: Да. Угу. Так.
2: Подождите.
3: А что, интенсионно я зря подсказки раздаю?
2: Не, в разных.
3: Дело в том, что одна из них в Кировском, а другая на Ангарском.
1: А, то есть в разных районах, правильно?
2: Да, знаешь, в разных.
1: Да, причем он сказал в разных и, ну, непонятно, городах или районах, но...
2: Районах.
1: Это хитрый ход, который мы, ну, записали,
3: мы
1: ладно.
3: Мы повелись, да,
1: мы тебя вытянули.
3: Повелись.
1: А люди, которые звонили, пока ты вот сейчас с нами разговаривал, конечно...
3: Прокляли нас всем раз, да.
1: Немножечко, да, немножечко послали Дину и Олега.
2: Ну, простите все.
1: Да тебе-то что, тебе? Ты же не тянул сам себя. Ты, в принципе, не пытался вытянуться. Мы тебя сами затянули.
3: Да-да-да, осыпайте меня проклятиями, пока буду наслаждаться спа-процедурой.
1: Отметим победу в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу «3-4 максимально громко».
2: 3-4!
1: Вот здесь ты молодец!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалыча до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
12: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
13: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
14: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
15: Телефон 60 99 44.
13: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: арендовать, его выбрали бы 19% опрошенных.
1: Прикол.
0: По данным опроса, люди готовы платить аренду такого места.
1: Подожди, а я бы к Копатычу забурился. Там и поговорить есть о чем. И прополоть грядочки.
0: Так вот, люди готовы платить за аренду такого места около 8 тысяч рублей в сутки.
1: То есть даже цену определили.
0: Да, да. То есть было несколько вопросов, видимо, по поводу цены в том числе. Желание возникает у многих, потому что они считают жилье ежика самым тихим и уютным, Олег.
1: Вот ты
0: что.
1: Это
0: ты хочешь потрындеть и пошуметь. А там, наоборот, хотят как-то абстрагироваться. Но молодые респонденты чаще тянутся... это, получается, те, кто постарше, видимо. Mm-hmm. Молодые респонденты чаще тянутся к дому кроша, а люди старше 65 к совунье.
1: Потому что там есть всегда что? Закруточки какие-то, правильно? Соленье, варенье, правильно?
0: Ребята, собираем манатки, переезжаем в Ромашковую долину.
1: Да, слушай, прикольно, прикольно. Очень необычно. И очень интересный вопрос. Мэр Нью-Йорка запретил жителям Нью-Йорка находиться в туалете больше 10 минут.
0: А, у меня был еще другой запрет. В европейских кафе стали появляться таблички в туалетах, что они запрещают им какать.
1: Неожиданно.
0: Да.
1: Вот, ладно. Короче, администрация города вложила, внимание, 4 миллиона баксов в умные туалеты с таймером.
0: Так.
1: То есть, короче, в чем прикол? Люди иногда, что, могут сесть в обычный городской...
0: Ирилсики, да?
1: Так сказать, да, в обычный, так сказать, туалет, забуриться и по старинке, как в своем, да, там остаться...
0: Достал газетку,
1: открыл читать, все дела. Вот.
0: Остальные ждут.
1: Вход, да, в такие туалеты осуществляется по СМС, QR-коду или специальной карточке. На 5-й минуте музыка в туалете перестает играть, и система сообщает, что прошла половина времени. На 8-й минуте звучит предупреждение, что время заканчивается, и дверь скоро откроется. Дверь откроется. А на 10-й минуте начинают мигать лампочки. Приезжает спецназ, блин.
0: Так можно и до панической атаки человека.
1: Да, и звучит финальное предупреждение, а затем двери открываются, причем настежь.
0: Я правильно понимаю, то есть если, заведение... которая может не свежими продуктами немножечко кормить людей.
1: Да.
0: Там не стоит, да, устанавливать такое. Мало ли какая оказия.
1: Да, в общем, дело в том, что, выглядит это действительно сурово по отношению к тем людям, которые привыкли, так сказать, засиживаться.
0: А нет еще 3-3 звонков, как в театре, нет?
1: Гардеробщицы на входе. Кстати, иногда бывает. Ладно, ребятки, в общем, вы поняли, что мы к тому, что больше всяких прикольных новостей, пускай будет в вашей жизни. Желательно, чтобы курьезы, если происходили, или то не с вами, да, а с соседом, как вы любите, вот, чтобы потом было над кем поржать. Мы переходим к третьему часу утреннего шоу.
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия после завершения необходимых дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы – к факту получения семьи единого пособия. По данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, за период последней недели существеннее всего в регионе подорожали куриные яйца на 6%, а также макароны и вермишель на 2%. Среди овощей и фруктов выросли цены на бананы и яблоки. При этом зафиксировано снижение стоимости. Морковь и картофель подешевели на 3%, помидоры на 2%, а колбасы стали выгоднее для потребителя на 3%. Выставочный зал Волгограда 3 и 4 октября в 14 часов приглашает на чайную церемонию от трио энтузиастов, которые покажут культовый продукт с неожиданных сторон. Гости узнают все о тонкостях производства чая, его богатой истории и секретах чайной культуры, а также научатся древнейшим и самым чистым форматам заваривания. Предварительная запись по телефону Волгограда 23-81-76. На колесе обозрения «Звезда Сталинграда» в Волгограде началась повторная проверка сварных швов опор независимыми специалистами. Оцениваются все швы на 4 колоннах. От основания до верха. Для поиска поверхности трещин применяется цветная дефектоскопия. Для выявления скрытых внутренних эффектов – ультразвуковой контроль. Первая экспертиза проводилась перед установкой колонн. Нынешняя нужна для оценки состояния металла под постоянной нагрузкой обода. Колесо продолжает работать в обычном режиме. По итогам будет выдано заключение о соответствии швов стандартам безопасности и необходимости их дополнительного усиления. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Так, ребята, есть разный вариант троллинга. Давайте так, вот есть примерчик конкретного, значит, который, ну, как по мне, запал мне в душу, потому что он не очень злобный. Вот, так. Значит, конкретно, форум любителей My Little Pony. Mm-hmm. Чувак спрашивает, а пони это понина или понятина, если говорить про мясо? Его, конечно, сморили несколько страниц, когда все утихло, он снова спросил. Вот, давайте так, друзья, троллинг может быть и добрым, да, вот как в данном случае. Значит, что касается нас, можете нас потроллить.
3: Мы же получается, здесь... единороженно или...
2: Хватит уже. Значит, что касается нас, Дина Косичкина здесь.
3: Олег Шарапов.
2: Тоже здесь,
3: да, тоже в наличии.
2: Да.
3: Так, а кентаврианятина тогда тоже.
2: Ты начала по этому поводу фантазировать?
3: Да, ну странно вообще, наверное, ну, это прерогатива Эльнура.
2: Да. Не, вообще, если говорить...
3: Он бы не отказался.
2: Вообще, если говорить про, вот, например, коров, как вообще появилась говядина? Не могу понять.
3: Вообще непонятно.
2: Каждый раз задаюсь вопросом этим. С курой все понятно, курятина. Значит, с индейкой индюшатина или просто мясо индейки.
3: Да, почему, значит... Не
2: коровам как-то не повезло.
3: Не овчатина, да. В целом тоже.
2: Да, а какая-то баранина.
3: Баранина.
2: Типа, мол, только барашек.
3: Вообще убивает. Фамилия какая-то. Баранина к доске.
2: Ну. Вот, и выходит кусок мяса. Ладно, все, мы немножко пофантазируем. Ребята, у нас есть возможность пофантазировать на тему, например, когда снизятся цены на автомобили в рубрике «Встречка с Александром Морозовым». Правильно же? Ну, никогда, естественно, ответ. Вот, значит, что касается погоды, тоже про нее поговорим. Будет конкурс «Откуда звук», а еще сенсация с курьезными новостями в конце часа. Ну и вот Дина там нашла какую-то фишку. Ну,
3: судя по той теме, которую мы завели, конечно, нам надо было бы в афише рассказать про какой-нибудь матч «Спартака».
2: Так, да.
3: Даю вам полсекунды подумать.
2: Да, да.
3: Да, типа, да.
2: Мясо.
3: Вот I mean. Не мид, а мин.
2: Да, мы поняли, да, мид, да.
3: Так, афиша, давайте. Давай. Неожиданно после вот этой чудной кровавой темы переходим к предельной вечерке.
2: Вот она,
3: состоится,
2: да. Ты говорил
3: 26 сентября.
2: Давай.
3: На площади перед креативным пространством «Фабрика» пройдет предельная вечерка, которая объединит любителей рукоделия. В программе ярмарка с изделиями ручной работы, выставка лоскутного мастерства Волгоградской области, бесплатные мастер классы, чтобы это ни было бесплатно, да?
2: Да.
3: Развлекательная программа для детей и взрослых, показ мод, бесплатные эклеры для гостей. 26 сентября, запоминаем, 16:00 в субботу, вход абсолютно свободный, креативное пространство «Фабрика». Это на Тракторном, по-моему, Гроссмана. Гроссмана 6, да.
2: Да. Мы же, друзья, будем стартовать. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Премьера СТС.
10: Отдаю вам Макара на обучение.
11: Пап, ты чё? Какое обучение?
10: Походу, он один с тобой справиться может.
12: Это вам дорого выйдет.
10: Цена – твоя жизнь.
12: А можно бонус какой-нибудь?
9: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
13: Он, походу, бессмертный.
12: А ты не думала к логопеду обратиться?
13: Зачем? Я вы не картавая.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас поговорим о погоде на ближайшие сутки. Да что там, можно и выходные немного затронуть.
2: В Волгограде пасмурная погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 4,5 метра в секунду. На данный момент плюс 14. Днем до плюс 21. Ночью до плюс 12. Вроде как синоптики больше осадков на сегодня уже не обещают. Все прокапало. Что касается погоды в выходные, там до плюс 21 днем до плюс 12 ночью. Пасмурно, а в субботу еще и местами небольшой дождь.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград ФМ.
1: Вчера, кстати, стоял в очереди на Газпромовской заправке. Закончился 95-й, залил 92-й впервые за 3 года, получается. Не знаю.
4: Такая тема. Я тоже заправлялся, бывало, и 92-м бывало такое. Но в долгосрок, наверное, неинтересно. Почему? Потому что сейчас, заправляясь даже 95-м, да, нет-нет, да и хожу смотреть на эти паспорта топлива, сколько там содержания серы в граммах. И если эти значения превышают цифру 15, я бы, наверное, все-таки не заправлял этим топливом твой турбированный автомобиль. Почему? Сам, думаю, понимаешь, да? Это печально, плачевно и так далее. Поэтому 92-й, по факту, не везде 92-й, он там разрешено до середины следующего лета спокойненько заливать Евро-2 на заправочной станции. И вот тут как бы кроется основная тема для тех, кто щадит свой автомобиль. Стоит ли такое топливо вообще заливать? Если это, ну, какой-то обычный атмосферный мотор, там тоже могут быть определенные последствия, а уж турбовых-то и тем более. Так что, Лек, выкатывай быстрее, давай принимать звонки. 39-101.5 у нас прямой эфир, ребята, если кто-то хочет дозвониться, высказаться, может, тоже присоединиться к нашим разговорам там о том же топливе, да пожалуйста. Скажи мне, а у вас вот в связи с очередями у вас много людей канистровых, которые прям наливают в карманы?
1: Да тут видишь, в основном, ну, по крайней мере, на заправках такого плана, как вот, ну, там, условно, топ-3 заправщиков, да, они там ограничения выкатывают. Просто 40
4: литров. Не, ограничения понятно, но просто человек, заправляясь через приложение, его никто не ограничит. Он там не видит же приложение, какие ты автомобили заправляешь. Он это считает разными заправками. Ну, то есть, грубо говоря, ты же можешь там 40 литров в машину, потом 40 литров по канистрам, потом еще что-нибудь.
2: Но они
4: там,
2: по камерам видят канистры и сразу блокируют
4: заправку. Если они это делают, ну вот представь, да, допустим, там, женщины, работающие на заправочной станции, вот они как будут препятствовать человеку, который на них побежит, там, будет буянить, я не знаю, там еще что-то. Но тут разные бывают ситуации. У меня просьба большая к слушателям. Давайте как-то более вежливо общаться с персоналом. Второе, не злоупотребляйте. И третье, очень надеюсь на то, что все-таки люди вот этот ажиотажный спрос подснизят. Да, я вот, честно говоря, передвигаюсь много сейчас на велосипеде, благо погода позволяет. То есть 3 дня на прошлой неделе я полностью отъездил, наковыляв на велосипеде больше 300 километров. Сегодня я поехал на велосипеде и тоже наезжу полтинник минимум. И это нормально. Это хорошая физуха, это для тех, у кого есть возможность, это альтернативный вид транспорта.
5: Смотрите, вот как раз по теме бензина. Если у нас у человека требуется заправить там, ну, бензотриммер и так далее и тому подобное, как поступать, если в канистр не заправляют?
4: Слушайте, ну, бензотриммеры вы имеете в виду? Ну, я бы сказал так. Отдельная категория людей под бензотриммерами, и в большинстве своем именно так, я не поверю, что у каждого второго бензотриммер скрывает свою жажду просто напихать бензин в карманы. Как я уже говорил. Поэтому я думаю, что вам нужно подойти конкретно на заправочную станцию, и для бензотриммера вам не потребуется 20-литровая канистра. Мы все знаем, что в бензотриммер влезает там 1,5 литра от силы. Это прям суперпрофессиональный. Поэтому, да, вы спокойненько, я видел пластиковые маленькие канистры, ребята приходят, ну, видно ж, работник, вот он только-только там где-то косил, весь в траве, он приходит и говорит, я вот тут, ну, мне активку заправляют. Ну, конечно, его там ребята где-то пускают, там кто-то, конечно, спорить начинает, и там нет вопросов к нему. Плюс есть автоматические АЗС, еще раз повторюсь, электронные способы заправки, не надо стоять долго там в терминале, можно просто это все сделать даже в приложении Яндекс.Карты, если что. Вот.
5: Хорошо, понятно. Просто я-то на автомобиле езжу, да, у меня стоит газ. Я как его купил в 21-м году, так сразу поставил и на нем езжу. У меня 95-й, ну, Шкода Рапид 21-го года.
1: Ну, я понимаю, да.
5: Вот, 95-й я залил в начале июля, когда только-только вся свистопляска начиналась, и больше еще на заправку вообще не заезжал. Просто смотрю, очередя большие, ну, у меня еще где-то четверть бака осталось, достаточно на прогрев, двигатель прогрелся, я на автомате потом так, после 40 градусов переключился на пропан. В принципе, с заправками газа вообще проблем не вижу. Единственное, только вот, да, у меня за Волгой, допустим, хозяйство есть, у меня там канистра лежит, 92-го, там, 20 литров. Я там, нет-нет, там, то бензотриммер, бензопилу, бензогенератор, вот, им заправляю, как бы. Ну, вот, планирую, да, там уже осталось литров, может быть, 7, надо дозаправлять, поэтому возникает такой вот вопрос.
1: Ну, с теми объемами вы никому погоды особой не сделаете, и вряд ли будут какие-то проблемы. А вот когда человек приезжает и в багажнике имеет 7 20-литровых канистр, вот тут возникают вопросы. Я видел, как люди сливают и в большие емкости. Но тоже бывает разный вид бизнеса. Я вот могу привести примеры своей жизни. У меня у товарища, у него свой картинг-центр. Ему в день требуется 250 литров для того, чтобы просто эту технику заправлять, чтобы она эксплуатировалась, гоняла и автоспортсмены, которые не могут привезти болид на заправку, им запрещено ездить. Ну, там, мотоциклисты, они тоже, как бы, периодически, смотрю, там, между собой обсуждают в сообществах, что и как. Много различных видов, в том числе и по заправкам, да, к чему люди оказались не совсем готовы даже морально. Но мы тут обсуждали со слушателями альтернативные виды. Газ – это альтернативный вид, но надо учитывать, что сейчас очереди на установку появились достаточно серьезные. И стоимость газобаллонного оборудования выросла кратно. В 2-3 раза в некоторых регионах она выросла в зависимости от спроса на бензин. Поэтому сразу же, вот если ты не переводился и еще пока не имеешь, быстро вклиниться в эту тему. У тебя не получится, к сожалению. Но спасибо большое за высказывание. Благодарю за звонки. Вас, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк? Опять?

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, можно звонить 39-101-5 прямо сейчас. Давай уже, звякай нам. У нас есть уникальная возможность поиграть с тобой в конкурс под названием «Откуда звук?». Есть заряженный уже звучок, записывали специально для этой программы, для этой передачи, как мы любим говорить. Вот. Ну и, соответственно, сертификат на 1000 рублей в магазин Еврохенд мы прямо сейчас тебе предлагаем у нас отобрать. Каким образом мы играем? Мы здороваемся с тобой, ты нам звонишь по номеру 39-101-5, ну а дальше уже мы все расскажем. Алло, привет!
3: Привет.
2: Да, кто это?
3: Меня Наталья зовут.
2: Наталья, что с голосом? Грустная?
3: Да заболела.
2: Ёлки-палки, температура есть?
3: Нет.
2: Ну, то есть, получается, что заболела для начальства, типа, да. Ну, чуть-чуть так, типа, ну, заболел.
3: Да.
2: Не пойду на работу. Или на работе?
3: Ну, мне как бы во вторую смену, поэтому...
2: А, во вторую смену, получается, и надо, получается, идти как будто бы.
3: Да.
2: Не получится отпроситься, уйти на больничный?
3: Ну, посмотрим.
2: Посмотрим. Блин, я не знаю, как вообще получается играть с человеком, который может проиграть в нашем конкурсе, при том, что он болеет. У нас же как бы, ну, нельзя. Мы, наоборот, должны подарки нести людям, которые там мандарины, апельсины, бананы. Вот. Ну и, соответственно, сертификат на 1000 рублей как будто бы тоже должен присутствовать. Нет?
3: Ну, наверное.
2: Наверное. Таким грустным голосом можно выпросить. Ну, для проформы. Попробуем сыгрануть?
3: Конечно.
2: Хорошо. Тогда радиоприемник где-то поблизости, правильно же я понимаю?
3: Да.
2: Можно его сделать погромче. Это интернет-вещание или онлайн-офлайн? Как это?
3: Офлайн.
2: Все, пробуем, короче. Ставлю звук. Возможно, будет небольшая задержка, как это бывает, например, если говорить про интернет. И, соответственно, по этому самому звуку нужно определить, откуда он, этот звук? Ну или что за звук, если говорить проще. 3, 2, 1. Буквально 10-12 секунд. Поехали.

0: Вот такой звук, который мы записывали непосредственно сами. И надеюсь, что сразу стало понятно, откуда он. Есть какая-то информация? Алло? Алло, алло? Связь пропала. Это нормально. Такое бывает. Соответственно, надо что? Вернуться на связь, пожалуйста. Ну ладно, что, бывает такое. Короче, 39-101-5, друзья, прямо сейчас можно звонить. У нас бывает такое, что пропадает возможность с вами общаться. Что говорить, это нормально в нынешнее время. Алло, привет.
1: Привет.
0: Кто это?
1: Володя.
0: Володя, ты услышал звук?
1: Да.
0: Что скажешь?
1: Это по груше работает, по боксерской.
0: Так и есть. А ты сам когда-нибудь бил по мешку по груше?
1: Конечно.
0: Ну вот, сразу чувствует, человек профессионал. Значит, мы тебя поздравляем с победой. К сожалению, соответственно, предыдущий звонивший нам не смог ответить, потому что связь прервалась. Но ты можешь выполнить миссию такую, например, вместо нее прокричать название нашего тренинг-шоу 3-4, потому что победителем оказался именно ты. Так уж получилось.
1: 3-4.
0: Принято.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Скоро осень, а значит, пора обновлять
1: Алло.
2: Гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: bad memories.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс-успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
10: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Появился новый источник информации у Дины. Какой-то там, понимаешь, агент влияния. Не знаю, какой-то. Какой-то МИ-6, я не знаю, кто там ей там сливает что-то интересное. Что там у тебя, Дин?
2: Так, мы разбирали, значит, давеча.
1: Давеча.
2: Домик ежика из смешариков,
1: да,
2: правильно?
1: Да, что теперь?
2: Да, теперь, значит, там хвалили, да, там все такие, вау, мы бы жили в этой ромашковой поляне, вот в таких-то домиках. Был целый опрос, кто бы что выбрал. Так вот, оказывается, оценивают мультфильмы, так сказать, по разным статьям и поводам. Например, «Маша и Медведь» шли рука об руку, так сказать, с сериалом Саши и Таней, и внезапно оказались угрозы демографии России.
1: Да.
2: Судя по исследованию, которое показали на ТВ-центре.
1: Да-да-да.
2: Авторы оценили фильмы и сериалы по влиянию.
1: Туда же «Любовь и голуби» вошли,
2: вот,
1: я увидел.
2: По влиянию на семейные установки.
1: Это жесть вообще, да.
2: В списке рядом оказались также «Титаник», «Ирония судьбы», «Осенний марафон».
1: Ну, давай признаюсь, честно, «Титаник» попал туда справедливо. Потому что какой-то непонятный бедолага, значит, с какими-то там мошенническими путями попадает на корабль большой для богатых людей. Вот. И отбивает невесту у богатея.
2: Какого-то порядочного богатея.
1: Да, просто рушит девчонке жизнь. Рушит пацану жизнь.
2: То есть не айсберг
1: нормальному.
2: Рушит им всем жизнь,
1: нет,
2: да?
1: Нет, сам что-то уходит куда-то на дно, понимаешь ли, прячется.
2: Кинул ее,
1: да.
2: Все, просто, когда ей было так тяжело.
1: Да.
2: Так, в списке также, помимо «Титаника», «Ирония судьбы», «Осенний марафон», «Игра престолов», ну там очевидно, понятно.
1: Там понятно, да.
2: Жестокий здесь романс. Причем «Маша и Медведь» получила 3 балла, «Саша и Таня» 3,75.
1: Да. Это хорошо или плохо ему пойдет?
2: А там, вот мне интересно, ну, «Маша и Медведь», там

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: твоего города. 101.5.
1: Информационный конвейер.
2: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более двух кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли обращение к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую утрату. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям 3-й международной научной практической конференции «Большой Алтай. Прародина тюрков» подчеркнул ее международный авторитет и значимость. По его словам, за прошедшие годы форум объединил ученых, деятелей культуры и представителей власти из разных стран для введения предметного диалога по вопросам истории, искусства, тюркологии и алтаистики, а также для сбережения духовного наследия народов Евразии. Российский лидер выразил уверенность, что конференция даст старт современным проектам по укреплению межрегионального гуманитарного сотрудничества, пожелал плодотворной работы и отметил, что в этом году мероприятие впервые состоится в Казахстане. Компания «Агропродукт» из Волгоградской области стала 102-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Пилотным потоком выбран ремонт сельхозтехники, где будут применены стандартизированная работа систем 5С и автономное обслуживание. Участники нацпроекта уже достигли роста выработки на 19,5% и сокращения времени процессов на 20%. Цель инициативы – ежегодный рост производительности труда минимум на 5% в базовых несырьевых отраслях. Заявки подаются на платформе «Производительность.рф». В предстоящую субботу, 26 сентября, в Волжском пройдет спортивный праздник «Кросс-нации-2026», который начнется в 8:30 с выдачи номеров и дополнительной регистрации на забег на 1 километр. По сообщению со ссылкой на мэрию, для безопасности участников движения по новому участку улицы Карбышева 87-й гвардейской будет перекрыта уже сегодня с 17 часов до 16 часов завтрашнего дня. В советском районе Волгограда в микрорайоне Родниковая долина по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники. С помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия 3-го этажа, колонны лестницы 2-го, а также стены 1-го, уже заложен фундамент под электроподстанцию и котельную, прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Это Хьюджел и Фрэнк Монтана с композицией «Shine» в начале часа. Как же красиво, да? Они призывают нас всех сиять. Отличная идея. Кстати, спору нет. Только вот к концу рабочей недели наше пятничное сияние выглядит скорее как такой бешеный отблеск в глазах от 50 закрытых отчетов и полного отсутствия сна. Но кого это волнует, когда впереди пятница? 25 сентября, друзья мои, сегодня. Поздравляем, мы до нее дожили. Так что снимаем с паузы хорошую жизнь, выкручиваем звук на полную катушку и выходим в эти выходные красиво. Cat's Eye, продолжение часа, Animal, чуть ранее Plan B, She Said, и на закусочку Joel Corey, Whisper, совсем скоро. А также рубрика Ремзона в 11.20. Я всем желаю нехорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Рубрика «Ремзона». Разбираемся с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Как раз в демисезоне начинаются различные скрипы и шумы. Чаще всего это вызвано различными втулками, сайлентблоками, которые находятся в нижней части автомобиля. Именно оттуда скрипы и идут. Вот почему скрипы, собственно, в сайлентблоках появляются. В подвеске они появляются как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок. Тогда нужно, конечно, разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время, осенью, например, зимой. Это может быть связано с тем, что конструкция сайлентблоков нарушена, начинает попадать туда больше влаги из-за низкой температуры, особенно по ночам. Она частенько портит сами детали. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям, например, по лежачим полицейским или при трогании со светофора. Физически это происходит, потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. Но разберемся немного с износом старых сайлентблоков. Если звуки стали издавать старые сайлентблоки, то, скорее всего, им потребуется замена. И неважно, если даже они отходили там 10 или 15 тысяч километров, вам нужно обязательно их проверить. Поднять машину, загнать на яму, визуально просмотреть на износ, используя инструмент, ну, например, какую-нибудь монтировку, я не знаю, там, стамеску и так далее. Если деталь не была изношена или испорчена, то можно попробовать ее затянуть. Кстати, распространенная ошибка – затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните, закручивать крепление нужно, когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле, либо на подъемнике специальном. Иногда причиной, почему скрипят новые сайлентблоки, может быть элементарная притирка. Деталям просто необходимо время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, вообще это не самый распространенный случай, поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие. Есть еще особенности конструкции. Это не самый распространенный вариант, но он, тем не менее, существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является болезнью деталей на конкретном автомобиле. Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос, как убрать скрип сайлентблоков. Это такие случаи, когда плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа. Кто-то смазывает, кто-то заново перетягивает крепление, а кто-то просто едет и меняет.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Психологи любят продавать сложные методики борьбы с выгоранием, а вот ветераны и хаус-музыки вроде Маршала Джефферсона решают эту задачу одной строчкой. В работе Life is Simple они вот с Мэйсик выдали абсолютный минимум, тот, который нужен человеку в середине рабочего дня. Наше восприятие проблем напрямую связано с тем, сколько мы сидим неподвижно в одной позе. Вот небольшая разрядка моторики меняет состояние быстрее, чем часовые размышления о причинах усталости. Чисто механика и ничего лишнего. Впереди Нептуника, What If, а также группа Реальта, No One Leaves This Discotheque Alive.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
8: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Dive Into Me в эфире Волгоград FM. Алак и Халид выдали идеальную иллюстрацию того, как мы умеем усложнять элементарные вещи. Вместо того, чтобы просто сказать человеку пару слов, надо обязательно развести шекспировскую драму, испугаться собственных мыслей и с разбега занырнуть вот в эти проблемы с головой. А потом ты сидишь такой над ней и удивляешься, почему же стало тяжело дышать. Да вот поэтому же. Впереди, друзья мои, Шакира и Burna Boy, а также Али Фарбан и Рене Миллер. Будет жарко.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё? Какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена? Твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я вы не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: ограничено.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Говорят, взрослым становишься не тогда, когда начинаешь разбираться в платежках за коммуналку, а когда в споре с кем-то можешь просто сказать: «Ладно, ты прав», и уйти пить чай. Мне кажется, Доминик Файк до этого уровня пока не дорос, поэтому вместо чая записал трек о том, как тяжело жить, если вторая половинка ведет себя как капризный пупс. В общем, если, друзья мои, если вам сегодня тоже хочется свалить куда-нибудь подальше, ну, просто потому, что вас попросили что-то сделать, это трек для вас. Ну и следующий, соответственно, тоже Тейт Макрэй, Sports Car, а также Айова мы не пропустили.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя!
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
10: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ Европа Сити Волл и ТРК Мармелад. Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Это Богдан Медведев с треком «Count on me». Кстати, переводится как «рассчитывай на меня». И тут главное не перепутать. Рассчитывать на моральную поддержку и рассчитывать, что вам безвозмездно одолжит дрель на выходные. Это вообще совершенно разные уровни дружбы. Поверьте, второй проверить намного сложнее. Так что, если прямо сейчас кто-то из ваших знакомых готов приехать к вам с дрелью, шуруповертом и пиццей, вы победили этот день. Ну, а мы движемся далее. Somber на горизонте 12 to 12, а также Datan Numb. Делай громче.
1: Реклама.
2: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять?

0: milkshakevlg.ru.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM 52-62-44.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 13 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Это Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. По итогам прошлого года Россия заняла второе место в мировом рейтинге экспортеров оружия по объему продаж — 15 миллионов долларов. В тройку лидеров вошли США и Германия. При этом рейтинг учитывает только коммерческие контракты. Несмотря на закрытие официальной статистики, после начала СВО российскому ОПК удалось кратно нарастить гособоронзаказ и сохранить экспортные поставки за счет перехода предприятий на военные рельсы. Снижение транспарентности данных объясняется защитой импортеров от вторичных санкций. Российские ученые заявили о технологическом прорыве в реабилитации после инсультов, черепно-мозговых травм и нейрохирургических операций. Эффективность восстановления выросла благодаря масштабированию транскраниальной магнитной стимуляции, технологии виртуальной реальности VR и робототехники, которые помогают здоровым зонам мозга брать на себя утраченные функции. Ученые также отмечают стабилизацию числа инсультов и снижение смертности за счет развития сосудистых отделений, предположив, что через лет 30 появится заместительная терапия, печать инженерных конструкторов и перепрограммированных клеток кожи для замещения поврежденных областей мозга. 1 и 2 октября текущего года в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится 8-я международная научно-практическая конференция по военной истории 20-21 веков. Форум, организованный музеем и региональным отделением Российского исторического общества при поддержке фонда «История Отечества», посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны. Ключевые темы – сохранение военно-исторического наследия России, методики просвещения и увековечивание памяти защитников Отечества, участников специальной военной операции. В советском районе Волгограда, в микрорайоне Родниковая долина, по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники.

0: помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия третьего этажа, колонны лестницы второго, а также стены первого, уже заложен фундамент под электроподстанцию. И котельную прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. За 8 месяцев текущего года 5 круглосуточных медпунктов на трассах Волгоградской области совершили 991 выезд, оказав помощь 300 пациентам, включая 80 детей. Эвакуация в больнице потребовалась взрослым и детям. Благодаря расположению пунктов бригады прибывают вдвое быстрее, что позволило самостоятельно принять еще 98 человек с ухудшением самочувствия. Развитие службы ведется по задачам губернатора Андрея Бочарова при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Околотина. На каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Лето обладает странным свойством, да? 3 месяца пролетают быстрее, чем рабочая пятница после обеда. Ночные прогулки, спонтанные поездки за город и обещание начать новую жизнь с понедельника. Все это обычно растворяется с первыми сентябрьскими сквозняками. Зато память о теплых ночах греет намного больше и дольше, чем любой отопительный сезон. И главное, не пытаться повторить те же безумства в пуховике. Филатов Кэррис и Деннис Фёрст в начале часа «Sweet Summer Nights». Ну, а эфир продолжается, друзья мои, держим градус настроения и далее. Лирика аутентичная, также появится Эд Ширан с композицией «Perfect» и раньше всех Кимус Саундс «Rise Slow», а также повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Сразу напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, прослушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
4: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Конкурс не ракот!
11: Загадки через призму искусственного интеллекта.
10: Дозвонись и разгадай!
12: Миракот!
13: Каждый будний день!
14: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
16: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, вероятны осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
2: Саш, здравствуй. Ты можешь мне объяснить саму причину? То есть у меня во владении два автомобиля. X-Trail с двухлитровым атмосферником и Amoda C5. То есть я уже неоднократно звонил там по C5, спрашивал. Так вот, с вопросом, почему турбированный 1.5 двигатель на Амоде ест больше значительно бензина, чем двухлитровый атмосферник в X-Trail'е?
3: По какой-то
2: причине, и вот сейчас вот это самое, и у знакомых тоже есть Cherry 7 Pro с таким же двигателем, он тоже жалуется на высокий на расход. То есть в городе в пределах 15, вот так вот.
3: Но это зависит все-таки больше от режимов вождения. Я объясню. 70% успеха в экономии топлива зависит от того, как вы нажимаете на педаль газа от перекрестка до перекрестка. Увы и ах. Турбированные моторы, как правило, ниже показатели по расходу показывают на длительные дистанции, то есть когда вы выезжаете за город и считаете смешанный цикл. Но когда вы будете замерять его в городских условиях, к сожалению, расход будет не такой щадящий. И еще один нюанс. Если мы берем за образец, вот для меня интересные, это ваговские моторы турбовые, которые чиповались классно и расходовали относительно всех остальных немного, то здесь, во-первых, и технологически пока этот продукт не дотягивает до того уровня, чтобы говорить о серьезной экономии. И второе, они сами признаются, что да, они хотели бы, чтобы их машины расходовали меньше, но это совсем другие деньги при разработке силовых агрегатов. Пока по факту выглядит вот как. Открываешь капот китайского автомобиля, видишь там, допустим, какой-нибудь мотор, к примеру, от CR-V старенькой, на которой навешана турбина, поменен впрыск и так далее. Да, там, допустим, мотор посажен на цепь и тому подобные вещи. И понимаешь, что расходовать-то он сильно мало не будет. И чудес не будет, да, пока не вкладываются миллиардные бюджеты в разработку новых силовых агрегатов. А для Китая бензин, скорее всего, не в приоритете, потому что не та энергоресурсная страна. Я думаю, что нас с вами не ждет революции в плане расхода именно на азиатском автопроме. Но это пока мой прогноз. Пока они сосредоточены на теме гибридов и электрического транспорта. Для них это приоритет, и это понятно всем уже.
2: Ну, я просто, да, это я вот услышал, и, ну, просто так вот для вас, для слушателей.
3: Просто
2: бывает так, то, что мы частенько докатаемся за город на Амоде с семьей, потом это на X-Trail'е. Так вот, при скорости 110 км в час, ну, такой с крейсерской, чтобы не нарушать там и не правила, ничего, на X-Trail'е, на 600, ну, то есть у меня еще на механике она, вот, 18-й год, она где-то к 6,2-6,7. На Амоде, вот, ну, опять же, с такой же с загрузкой, ну, на вариаторе, у нее, ну, выходит около 8,5. Это все это на трассе. Вот таких же в режимах. Вот я говорю,
3: для вариатора
2: что у меня просто в голове пазлы так вот, ну, так и не складываются из-за того, то, что это, в принципе, турбированный, а это обычно с атмосферником. И атмосферник ест намного
3: опять
2: меньше,
3: же,
2: чем.
3: Я понимаю, вы повторяетесь.
2: Да,
3: повторю,
2: да, да.
3: И я свою мысль. Тут же еще влияет и трансмиссия. То есть там на вариаторе она сильно мало-то и не будет жрать. Это на роботе еще как бы там можно изгаляться и позадавать вопросы. С вариатором она однозначно будет проигрышнее в плане расхода. Тут гадалки не ходи. Он постоянно вращается, соответственно, жрет топливо. Ну, там в среднем на литр как раз полтора больше. Спасибо большое за статистику. Благодарю. Хорошо, у нас хорошо. Время закончилось.
4: Да, да, да.
3: Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Знаете, аутентичность – штука капризная. Ее невозможно купить по скидке или же скопировать по инструкции из интернета. Это либо есть, либо приходится всю жизнь играть чужую роль. Единственная проблема настоящих людей с ними бывает слишком непривычно. Ведь к отсутствию масок современный мир жизнь точно не готовила. Это лирик с новиночкой «Аутентичная». Ну, а мы переключаем передачу и удерживаем этот ритм далее. Волгоград FM на связи. Стромы и Пом, Мамы и Рми. Также появится трэп «Мафия Хаус» с композицией «Мафия Стайл». И на закуску «Холли Молли» «Talk to you later». Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
9: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Забыть человека в эпоху цифровых технологий – это прямо отдельный вид спорта с препятствиями. Мало просто принять решение, нужно еще пройти квест по отпискам, чистке галереи и игнорированию вспылающих уведомлений. Но как только этот цифровой детокс завершен, дышать действительно становится легче. Это Уорринер и Ларин с новиночкой «Let me forget you», то есть «Позволь мне забыть тебя». Обязательно позволим, но впереди Кайго и Сандра. Рековаться «Hold on me», а также Алекс Уоррен «Have a dream».
1: Реклама.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил им мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
14: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
15: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
16: Телефон 60 99 44.
14: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости.
6: Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям третьей международной научной практической конференции «Большой Алтай» про родину тюрков подчеркнул ее международный авторитет и значимость. По его словам, за прошедшие годы форум объединил ученых, деятелей культуры и представителей власти из разных стран для введения предметного диалога по вопросам истории, искусства, тюркологии и алтаистики, а также для сбережения духовного наследия народов Евразии. Российский лидер выразил уверенность, что конференция даст старт современным проектам по укреплению межрегионального гуманитарного сотрудничества, пожелал плодотворной работы и отметил, что в этом году мероприятие впервые состоится в Казахстане. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более двух кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли обращение к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. В советском районе Волгограда в микрорайоне Родниковая долина по нацпроекту «Молодежь и дети» продолжается строительство школы на 1280 мест, которая войдет в 10-летнюю комплексную программу развития города. На объекте трудится около 60 специалистов и 8 единиц техники. С помощью бетононасоса обустраивают монолитные перекрытия третьего этажа, колонны лестницы второго, а также стены первого. Уже заложен фундамент под электроподстанцию и котельную. Прокладываются инженерные коммуникации. Здание переменной этажности рассчитано на 51 класс. Рядом появится спортивный городок со стадионом, беговыми дорожками и площадками. Сдать объект планируют в 2027 году. Компания «Агропродукт» из Волгоградской области стала 102-м участником федерального проекта по внедрению бережливых технологий. Пилотным потоком выбран ремонт сельхозтехники, где будут применены стандартизированная работа систем 5С и автономное обслуживание. Участники нацпроекта уже достигли роста выработки на 19,5% и сокращения времени процессов на 20%. Цель инициативы – ежегодный рост производительности труда минимум на 5% в базовых несырьевых отраслях. Заявки подаются на платформе производительность.рф. Волгоградские предприятия получили 24 призовых места на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». 6 на федеральном этапе и

0: 17 на окружном в Южном федеральном округе. По словам замгубернатора Анны Писемской, успехи стали результатом системной работы. Центр поддержки экспорта помог 9 субъектам МСП с начала текущего года, заключив контракты на 3,5 миллиона долларов США. Это позволило области войти впервые в топ-15 национального рейтинга инвестиционного климата при поддержке около 100 механизмов стимулирования в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Церемония награждения прошла в Москве. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Marshmallow Portugal The Man с композицией Phoenix. Мощнецкая работа, но, согласитесь, красивее всего идея «Восстать из пепла» выглядит именно в колонках. На практике, когда ты сгораешь к концу недели, максимум из чего получается восстать, это из-под одеяла. Да и то только со второй попытки. Впрочем, мы только начали раскачивать этот музыкальный час, так что пепел в сторону, друзья мои. Впереди у нас Beyoncé Crazy in Love. Также появятся Bibrex и David Guetta, Sad Girls и раньше всех Diplo to Step In. А также рубрика Ремзона в 14.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые. 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам Макара на обучение.
5: Пап, ты чё? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена – твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
7: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я вы не картавая.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде облачно с прояснениями, вероятные осадки в виде дождя. Ветер северо-западный слабый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +20, ночью до +12.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Рубрика «Ремзона». Разбираемся с ремонтом и обслуживанием автомобилей. Как раз в демисезоне начинаются различные скрипы и шумы. Чаще всего это вызвано различными втулками, сайлентблоками, которые находятся в нижней части автомобиля. Именно оттуда скрипы и идут. Вот почему скрипы, собственно, в сайлентблоках появляются. В подвеске они появляются как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок. Тогда нужно, конечно, разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время, осенью, например, зимой. Это может быть связано с тем, что конструкция сайлентблоков нарушена, начинает попадать туда больше влаги из-за низкой температуры, особенно по ночам. Она частенько портит сами детали. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям, например, по лежачим полицейским или при трогании со светофора. Физически это происходит, потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. Но разберемся немного с износом старых сайлентблоков. Если звуки стали издавать старые сайлентблоки, то, скорее всего, им потребуется замена. И неважно, если даже они отходили там 10 или 15 тысяч километров, вам нужно обязательно их проверить. Поднять машину, загнать на яму, визуально просмотреть на износ, используя инструмент, ну, например, какую-нибудь монтировку, я не знаю, там, стамеску и так далее. Если деталь не была изношена или испорчена, то можно попробовать ее затянуть. Кстати, распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните, закручивать крепление нужно, когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле, либо на подъемнике специальном. Иногда причиной, почему скрипят новые сайлентблоки, может быть элементарная притирка. Деталям просто необходимо время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, вообще это не самый распространенный случай, поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие. Есть еще особенности конструкции. Это не самый распространенный вариант, но он, тем не менее, существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является болезнью деталей на конкретном автомобиле. Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос, как убрать скрип сайлентблоков. Это такие случаи, когда плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа. Кто-то смазывает, кто-то заново перетягивает крепление, а кто-то просто едет и меняет.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: треком «Рад», с треком «Be Mine». Вот слушаешь такие страстные признания и думаешь, как же легко, да? И непринужденно в песнях звучит фраза «Будь моей», то есть «Be Mine». В реальной жизни после такого захода обычно следует какое-нибудь трехчасовое согласование планов на выходные, выбор цвета штор и разговор о том, чья очередь там посуду мыть или уже убираться. Но за попытку и крутейший драйв Камраду однозначно респект. Все-таки давайте отпускаем романтический пыл и возвращаемся в реальность. Jonas Blue Girl, а также Shakira и Burna Boy на очереди. Die Die.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Картон, Кристин Ярви, Кити Флорентайн, On the Breakdown. Вот что бывает, когда электронные продюсеры, симфонические дирижеры и инди-вокалистка собираются в одной студии. Получается не просто трек, а готовый саундтрек для побега от собственных дедлайнов. Уровень драмы такой, что хочется просто вот выйти на балкон, посмотреть на горизонт и глубоко задуматься о вечном. Но, к сожалению, у нас вот эфир плотненький, так что думать о вечном пока не будем, возможно, позже. Впереди Daft Punk, Around the World, а еще Хью Джилл и Фрэнк Монтана, Shine. Делай громче.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Акволича до 30 сентября.
6: 43-55-13.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. СПА-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Это Доминик Файк с композицией «Baby Doll». Вот слушайте, надеяться, что девушка приедет на тусовку, когда-то даже ей не скинул адрес. Тактика, конечно, сильная. В итоге главный герой сидит в углу, трагично смотрит на дверь, а куколка в этот момент, скорее всего, просто спокойно смотрит сериал дома и даже не подозревает о своей роли в этой драме. В общем, такое учебное пособие на тему, как не усложнять себе жизнь лишними ожиданиями, а лучше выпрямить спину и двигаться далее по эфиру. Тем более, что впереди Cat's Eyes с треком Animal, ну а прямо сейчас летим в прошлое именем Ириана. Love the way you lie.

Роузы Бруно Марс с треком Appetite. Кстати, для тех, кто не в курсе, Appetite – это такая корейская алкоигра, где все складывают руки в кучу, а потом кто-то один пьет. Вот, судя по драйву Бруно Марса, он в этой игре проиграл уже раундов 10 подряд, но останавливаться не планирует. А если ваши вечеринки, друзья мои, тоже регулярно скатываются в сомнительные конкурсы с криками, ну,

0: тут главное держать себя в руках. Впереди Джоэл Кори, Whisper, а также Teddy Swims. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё? Какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я же не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
13: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Это была Джейд с треком Church, которая открытым текстом заявляет, что ее единственная церковь – это танцпол, а диджей на баре – главный духовный наставник. Ну что ж, друзья мои, раз сегодня уже вечер пятницы, пора бы и нам с вами честь знать, отправиться на эту вот ночную службу, отмаливать пятидневный грех прокрастинации и молить бармена о хороших скидках. Моя смена на этом все. Жму вашу руку, друзья мои. Желаю вам выжить на этих выходных и вернуть себя в сознание к понедельнику. Отличного вечера, отдыхайте красиво и не грешите слишком громко. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
4: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
5: Проспект Университетский, 102.
6: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
11: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
12: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
13: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
14: Телефон 60-99-44.
12: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня.

0: David Guetta, Alessa, Madison Love радовали нас композицией Never Going Home Tonight. И тут, знаете, что нас может порадовать? Тут такой огромный список самых разных вообще праздников. Например, послушайте, только день тикающих часов. Но это явно, мы вспоминаем, что на следующей неделе уже начинается октябрь. Потом есть Всемирный день фармацевта. Поздравляем всех, да, фармацевтов. Всемирный день сновидений. Тут, не знаю, запоминаете вы или нет, но вам явно снятся сны. И всегда сны — это что-то интересное. Есть день математических рассказов. Вообще, да, я думаю, многие не понимают даже, что это такое. Но от чтения далеко не уходим, потому что дальше есть день комиксов. Есть сегодня еще день «Обними вегетарианца», поэтому обязательно, да, если с вами рядом сейчас есть вегетарианец, обнимите его. Еще Всемирный день легких, поэтому, конечно же, помним о своем здоровье, заботимся, и вредные привычки лучше все-таки оставить где-то там, да, подальше от себя. Дальше день приготовления пищи. Ну, здесь мы все это делаем, потому что, ну, нам питаться-то все-таки надо. Есть еще день храбреца, но я думаю, в какой-то мере, да, каждый из нас по-своему храбрец. Есть еще день лобстера. Тут уже можно сказать, что идея для ужина есть, но такая, да, идея для ужина очень интересная, вот, необычная. Подумайте обязательно. Ну, а чтобы делать это было веселее, слушаем впереди Алока и Калиды, Сайдерленд, и через пару минут Миша Миллер и Алекс Веля уже для нас готовы исполнить композицию «Бам-бам». Остаемся поэтому на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у «Аколича» до 30 сентября.
7: 43-55-13.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
11: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
3: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
3: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйв.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
2: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ Европа Сити Болл и ТРК Мармелад. Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56 86 86.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: слушали только что Disco Lines и Tina Shiz, композиция No Broke Boys, и у меня очень музыкальная тема есть, да, чтобы далеко от музыки вообще не уходить. Значит, ученые выяснили, что общий музыкальный вкус важнее совместимости по характеру. Они изучали 309 пар и пришли к тому, что именно музыка сильнее всего связана с качеством отношений. Психологи сравнивали предпочтения партнеров, их ценности, черты личности и сказали, что самое заметное совпадение оказалось именно в музыке. Говорят, что любимые треки могут, да, очень многое сказать о человеке, о его образе жизни, о эмоциях, о взглядах, да, на те или иные вещи. Поэтому попробуйте, кстати, вот возьмите на заметку на первых свиданиях. Например, берем, сравниваем плейлисты друг друга. Если там больше 50% совпадения, то можно задуматься обсудить второе свидание. Если нет, то, ну вот, как ученые говорят, наверное, уже не стоит и так далее. Хотя, ну, явно же есть, да, пары, которые очень много лет вместе, и у них вообще абсолютно разные вкусы. И ничего, все нормально, а есть те, у которых вкус совпадал, но как-то долго они не придержались. Поэтому сами выбирайте, верить или нет. Ну, а, кстати, вы можете сравнить прямо сейчас ваши вкусы вот впереди по композициям, которые нас ждут. А это будет Лирик, Дэйв и Темс, и через пару минут Шакир и Бурнобой с композицией «Дай, дай», поэтому работаем.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
12: Конкурсный ракот!
13: Загадки через призму искусственного интеллекта.
12: Дозвонись и разгадай!
14: Миракот! Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
15: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
16: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время. 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Россия работает над упрощением визового режима с рядом государств азиатского региона, в числе которых и Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В это же время замминистра отметил, что на данный момент называть конкретные даты подписания документов с какой-либо из стран не следует, пишет РБК. Исполнять обязанности главы Волгограда будет Шафран Типшинов. Его депутатом Волгоградской городской думы сегодня представил заместитель губернатора Геннадий Шевцов. Шафран Типшинов будет в Рио главы города вплоть до выборов нового мэра и вступления его в должность, пишут городские вести. До перехода в мэрию в Рио главы Волгограда работал в администрациях районов города, а в последние два года в должности заместителя главы города курирует сектор городского ЖКХ. Пожар в степи на территории Даниловского района бушевал на площади 105 гектаров. Об этом пишет «Высота 102» со ссылкой на региональное управление МЧС. Также агентство публикует кадры, которые очевидцы пожара публиковали в своих соцсетях. На фото и видео даже вечером зарево поднимается над горизонтом. По данным спасательного ведомства, на тушение пожара потратили около 9 часов. «АвтоВАЗ» запустил серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Автомобили, представленные летом 2025 года на Петербургском экономическом форуме, будет выпускать завод в Тольятти. Кроссовер создан на платформе «Лады Веста» и имеет модернизированный двигатель от «АвтоВАЗа». Продажи «Лады Азимут» должны стартовать до конца года. А Netflix в начале октября выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из семи титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84.91, евро 96.87.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Встречаемся уже в 7:00. Начинаем мы его вместе с Кэдди Дикей и Бамбалео, да, композиция, которую он исполнял для нас. Ну, а в студии все так же я, Виктория Сотникова. И если вдруг вы только что присоединились, то я рада вас приветствовать и рада вам сообщить, что мы уходим с рабочих до будней в прекрасные выходные отдыхать и расслабляться. В общем, хорошее настроение держим, да, отдыхаем обязательно, восстанавливаемся. Ну и в целом, что мы с вами делаем? Наслаждаемся прекрасной музыкой. Вот впереди нас уже ждет Набу и Муния, Южель Френч Монтана. И через пару минут Соня Фадера и Диоуди споют песню «Think About Us». Поэтому остаемся здесь на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: milkshakevlg.ru.
1: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Конкурсный ракот!
3: Загадки через призму искусственного интеллекта.
2: Дозвонись и разгадай!
4: Миракот!
5: Каждый будний день! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
7: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, вы и сами, сложа руки, не сидите и окружающим бездельничать не даете, поэтому день проходит плодотворно. Тельцы, преобладает влияние позитивных тенденций, и день, хоть и не лишенный трудностей, складывается вполне удачно. Близнецы, вы слишком сильно переживаете из-за мелочей, на которые просто не стоило бы обращать внимание. Раки, многое кажется простым и понятным, но ситуации, в которые вы сегодня попадете, не так однозначны, как можно подумать. Львы, хочется бороться и сражаться, и непременно за право и благородное дело, а приходится заниматься чем-то скучным и к тому же не слишком важным. Девы, профессиональные успехи будут весьма скромными, вы долго размышляете и времени на то, чтобы действовать, практически не остается. Весы, вы чувствуете, что для реализации замыслов вам необходима поддержка, но ищите ее, к сожалению, совсем не там, где следовало бы. Скорпионы, очень сложный день, большую часть его отнимут совершенно бесполезные и довольно неприятные дела. Стрельцы, первой половины дня будет очень удачной, стоит встать пораньше, чтобы успеть побольше. Козероги, обстоятельства складываются самым благоприятным образом, можно расслабиться и плыть по течению. Звезды позаботятся о вас. Водолеи, вам будет нелегко справиться с влиянием негативных тенденций, но шансы держать над ними верх все же есть. И рыбы, поставленных целей вы добиваетесь легко, да вот беда, успехи вас особенно не радуют. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: нас будет клуб, пели для нас Born Again композицию. А у меня есть снова новость про киноновинку, да, про кинообновление, так скажем, да, не совсем тут новинка, тут скорее обновление. И тут, ну, вообще, я очень сильно эту тему люблю, особенно осенью просмотры очень активно входят в нашу жизнь, потому что есть вот определенный какой-то уют и атмосферность, да, в пересмотрах каких-то фильмов, в просмотрах чего-то нового и так далее. Вот провести вечер за, да, там, каким-то прекрасным фильмом, за чашечкой согревающего там кофе, чая, да, или еще чего-то, и со своими любимыми. В общем, вышел второй сезон «Гангстерленда» от Гая Ричи. Продолжение криминальной драмы с Томом Харди. И критики уже оценили на 100%, вообще очень высокую оценку они дали. И здесь сюжет рассказывает про две враждующие семьи, чьи предприятия размещены по всему миру. И Том Харди играет роль преданного решалы, которому поручено защищать одну из семей. Поэтому, если вдруг вы еще не смотрели этот сериал, то вот вам вариант, да, такой предложение. Что, почему бы и нет, да? Особенно, если вы любите такой жанр, любите этого актера, любите этого режиссера, да, мне кажется, хороший вариант. Ну, а впереди, пока мы не уходим с музыкальной волны, остаемся вместе с Бэби Рексой и Дэвидом Гетто, Кима Саундс, и слушаем через пару минут композицию «Baby Doll» от Доминика Файка.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Супер цена в гипермаркете «Маяк». Ребрышки говяжьи замороженные весовые 409,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Сашка Waves, только что петь для нас Sweet Emotion. И уже все с этой композицией, подходим к концу часа. Вообще мы подходим, да, уже к концу этой недели. Прощаемся сейчас с вами на выходные. Уходим отдыхать, уходим вообще заниматься своей личной жизнью. И оставляем все рабочие чаты, звонки где-нибудь подальше. Вообще можно звук еще отключить, режим не беспокоить и так далее. Потому что, ну, оно вам надо, оно вам не надо. До понедельника подождет. Слушаем музыку, танцуем, да, наслаждаемся различными прекрасными делами и чувствуем себя просто невероятно. Вот впереди ждет Rudimental и Khaled Everything But The Girl, и через пару минут Нептуника споет песню What If. Поэтому я говорю вам пока-пока, желаю классных выходных, ну и все, до понедельника.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама. Испытай свою удачу.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
7: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией. А может, незабываемый корпоратив? И все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Вчера, кстати, стоял в очереди на Газпромовской заправке. Закончился 95-й, залил 92-й впервые за 3 года, получается. Не знаю.
3: Такая тема. Я тоже заправлялся, бывало, и 92-м бывало такое. Но в долгосрок, наверное, неинтересно. Почему? Потому что сейчас, заправляясь даже 95-м, да, нет-нет, да и хожу смотреть на эти паспорта топлива, сколько там содержания серы в граммах. И если эти значения превышают цифру 15, я бы, наверное, все-таки не заправлял этим топливом твой турбированный автомобиль. Почему? Сам, думаю, понимаешь, да? Это печально, плачевно и так далее. Поэтому 92-й, по факту, не везде 92-й, он там разрешено до середины следующего лета спокойненько заливать Евро-2 на заправочной станции. И вот тут как бы кроется основная тема для тех, кто щадит свой автомобиль. Стоит ли такое топливо вообще заливать? Если это, ну, какой-то обычный атмосферный мотор, там тоже могут быть определенные последствия, а уж турбовых-то и тем более. Так что, Лек, выкатывай быстрее, давай принимать звонки. 39-101.5 у нас прямой эфир, ребята. Если кто-то хочет дозвониться, высказаться, может, тоже присоединиться к нашим разговорам там о том же топливе. Да, пожалуйста. Скажи мне, а у вас вот в связи с очередями у вас много людей канистровых, которые прям наливают в карманы?
2: Да тут, видишь, в основном, ну, по крайней мере, на заправках такого плана, как вот, ну, там, условно, топ-3 заправщиков, да, они там ограничения выкатывают, просто 40
3: литров. Не, ограничения понятно, но просто человек, заправляясь через приложение, его никто не ограничит, он там не видит же приложение, какие ты автомобили заправляешь, он это считает разными заправками. Ну, то есть, грубо говоря, ты же можешь там 40 литров в машину, потом 40 литров по канистрам, потом еще что-нибудь.
4: Но они по камерам видят канистры и сразу блокируют
3: заправку. Если они это делают, ну вот представь, да, допустим, там, женщины, работающие на заправочной станции, вот они как будут препятствовать человеку, который на них побежит, там, будет буянить, я не знаю, там еще что-то. Но тут разные бывают ситуации, и у меня просьба большая к слушателям. Давайте как-то более вежливо общаться с персоналом. Второе, не злоупотребляйте. И третье, очень надеюсь на то, что все-таки люди вот этот ажиотажный спрос подснизят. Да, я вот, честно говоря, передвигаюсь много сейчас на велосипеде, благо погода позволяет. То есть 3 дня на прошлой неделе я полностью отъездил, наковыляв на велосипеде больше 300 километров. Сегодня я поехал на велосипеде и тоже наезжу полтинник минимум. И это нормально, это хорошая физуха. Это для тех, у кого есть возможность, это альтернативный вид транспорта.
5: Смотрите, вот как раз по теме бензина. Если у нас у человека требуется заправить там, ну, бензотриммер и так далее и тому подобное, как поступать, если в канистре не заправляют?
3: Слушайте, ну, бензотриммеры вы имеете в виду? Я бы сказал так, отдельная категория людей под бензотриммерами, и в большинстве своем именно так, я не поверю, что у каждого второго бензотриммер скрывает свою жажду просто напихать бензин в карманы. Как я уже говорил. Поэтому я думаю, что вам нужно подойти конкретно на заправочную станцию, и для бензотриммера вам не потребуется 20-литровая канистра. Мы все знаем, что в бензотриммер влезает там 1,5 литра от силы. Это прям суперпрофессионально. Поэтому, да, вы спокойненько, я видел пластиковые маленькие канистры, и ребята приходят, но видно, что работник, вот он только-только там где-то косил, весь в траве, он приходит и говорит, я вот тут, ну, мне силку заправлять. Ну, конечно, его там ребята где-то пускают, там кто-то, конечно, спорить начинает, и там нет вопросов к нему. Плюс есть автоматические АЗС, еще раз повторюсь, электронные способы заправки, не надо стоять долго там в терминале, можно просто это все сделать даже в приложении Яндекс.Карты, если что. Вот.
5: Хорошо, понятно. Просто я-то на автомобиле езжу, да, у меня стоит газ. Я как его купил в 21-м году, так сразу поставил и на нем езжу. У меня 95-й, ну, Шкода Рапид 21-го года.
3: Ну, я понимаю, да.
5: Вот. 95-й я залил в начале июля, когда только-только вся свистопляска начиналась, и больше еще на заправку вообще не заезжал. Просто смотрю, очередя большие, ну, у меня еще где-то четверть бака осталось, достаточно на прогрев, двигатель прогрелся, и я на автоматике там после 40 градусов переключился на пропан. В принципе, с заправками газа вообще проблем не вижу. Единственное, только вот, да, у меня за Волгой, допустим, хозяйство есть, у меня там канистра лежит, 92-го, там, 20 литров. Я там, нет-нет, там, то бензотриммер, бензопилу, бензогенератор, вот им заправляю, как бы. Ну, вот планирую, да, там уже осталось литров, может быть, 7, надо дозаправлять, поэтому возникает такой вот вопрос.
3: Ну, с теми объемами вы никому погоды особой не сделаете, и вряд ли будут какие-то проблемы. А вот когда человек приезжает и в багажнике имеет 7 20-литровых канистр, вот тут возникают вопросы. Я видел, как люди сливают и в большие емкости. Но тоже бывает разный вид бизнеса. Я вот могу привести пример из своей жизни. У меня у товарища, у него свой картинг-центр. Ему в день требуется 250 литров для того, чтобы просто эту технику заправлять, чтобы она эксплуатировалась, гоняла, и автоспортсмены, которые не могут привезти болид на заправку, им запрещено ездить. Ну, там, мотоциклисты, они тоже, как бы, периодически, смотрю, там, между собой обсуждают в сообществах, что и как. Много различных видов, в том числе и по заправкам, да, к чему люди оказались не совсем готовы даже морально. Но мы тут обсуждали со слушателями альтернативные виды. Газ – это альтернативный вид, но надо учитывать, что сейчас очереди на установку появились достаточно серьезные. И стоимость газобаллонного оборудования выросла кратно. В 2-3 раза в некоторых регионах она выросла в зависимости от спроса на бензин. Поэтому сразу же, вот если ты не переводился и еще пока не имеешь, быстро вклиниться в эту тему. У тебя не получится, к сожалению. Но спасибо большое за высказывание. Благодарю за звонки. Вас, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205 505.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
2: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
7: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Премьера СТС.
6: Отдаю вам Макар на обучение.
7: Пап, ты чё? Какое обучение?
6: Походу, он один с тобой справиться может.
8: Это вам дорого выйдет.
6: Цена – твоя жизнь.
8: А можно бонус какой-нибудь?
9: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
10: Он, походу, бессмертный.
8: А ты не думала к логопеду обратиться?
10: Зачем? Я вы не картавая.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. A new era.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.